0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

You'll find out if you do.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Всем

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Дэнс Радио.

про человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Если у вас есть банковский вклад, у меня для вас сегодня кое-что интересное. Не волнуйтесь, не страшное, просто поучительное. На днях в прессе разгорелся скандал вокруг высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Вот что сказал Геннадий Андреевич.
6: Слушайте, я хочу, чтобы вы услышали это, передали. В банках сегодня лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это 3 государственных бюджета. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом.
5: Федеральные СМИ прочитали это как предложение изъять вклады. Зампред Думского комитета по экономике Михаил Делягин назвал идею откровенным бредом и массовым ограблением граждан, направленным на подрыв доверия к государству. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил идею как бессмысленную, потому что вклады в банках обеспечивают работу экономики страны. Геннадий Андреевич быстро уточнил: вклады граждан священны, все дело высокой ключевой ставки. И формально он прав. Слово «изъятие» не звучало, но дыма без огня не бывает. Потому что национализация системообразующих банков – это не оговорка. Это пункт программы КПРФ под красивым лозунгом «богатство страны вернуть народу». На деле богатство окажется, конечно, не у народа, а у государства. Как это уже однажды было во времена Советского Союза. А это, как говорится, две большие разницы. Есть люди, которые хорошо помнят 1991 год, январь. Из обращения внезапно изъяли купюры в 50 и 100 рублей. В учебнике это изъятие денег войдет под названием «Павловская реформа» по фамилии министра финансов СССР Валентина Павлова. На обмен дали несколько дней. Сумму ограничили. Снятие наличных со счетов тоже ограничили. Люди не могли забрать собственные сбережения. А годом раньше Совет министров СССР просто направил средства со счетов Сбербанка на покрытие бюджетного дефицита. Тихо, без лишнего шума. И все это делали не какие-то олигархи и капиталисты. Это делала самая народная в мире советская власть, которую так хочет вернуть нам с вами Геннадий Андреевич. Неудивительно, что его высказывания о банковских вкладах вызывают такую бурную реакцию в прессе.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Дэнс лето!
1: На рекорде.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.

0: Погода.
1: Ну, в пятницу мы все ждем, что погода будет пятничной, выходные тоже будет шикарная погода, ну, особенно летом, да? Но пока как-то прогноз не вот прям летний. Сейчас в Самаре в районе 17 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем дождь 19. В выходные вероятность осадков уменьшится, но температура не увеличится. Также будет в районе 19 градусов. Рекорд никуда тебе не денется, выходные и в будни всегда вместе. В ближайшие минуты All Things Break, Gravity, также классика Кальвина Харриса и Элли Голдинг. А с 7 до 11 мега утра.
2: Рекорд. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
3: Пап, а самокат мой влезет?
2: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
4: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре Самарская школа ультразвука. Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
5: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Такая постоянная история, ну, возможно, часто она с тобой приключается, возможно, редко. Перед самым выходом куда-то пропадают ключи или наушники, или не знаешь, куда телефон положил, да, ищешь по всей квартире, начинаешь беситься, нервничать, а в итоге в карман уже давно-давно положил, может быть, на самом видном месте где-то лежит. Рекорд вот всегда на видном месте, и сложно нас потерять. Мы в приемнике, в телефоне, в умной колонке, сложно не заметить, сложно не услышать. Просто включаешь и все. Ну, а если еще и громкость увеличить, то ты точно почувствуешь эффект присутствия первой танцевальной. Мы заряжаем, бодрим, радуем, дарим, информируем. Начинаем мегаутро к новостям. Полезная информация, розыгрышем. Перейдем скоро. Ну, а пока наша база. Музыка. Black and Crown. Еще один ремейк на Sweet Dreams от Бабины.

0: сейчас Хюгель. Я Сергей Шченко. Желаю тебе доброе утро, пятничного летнего настроения в компании Радио Рекорд.
1: Дэнс лето
2: на рекорде.

0: гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов. Овны, хватит тащить команду. Займитесь личным проектом. Сегодня все решает ваша харизма. Тельцы, меньше долгих разговоров, больше реальных действий и тактильной практики. Близнецы, вы на пике инфопотока. Загляните за рамки привычного, смените фокус. Раки, верните себе самостоятельность в решениях и бюджете. Львы, не прячьте амбиции. Громко назовите свое имя рядом со своими достижениями. Девы, хватит докручивать рутину до идеала. Делегируйте то, что съедает энергию. Весы. Звезды сулят личную победу и рост уверенности. Главное, избегайте высокомерия. Скорпионы. Время ломать шаблоны. Придумайте новую традицию вместо старых обид. Стрельцы. Начните разговор с твердого «я решил». Козероги. Оцените масштаб проделанной работы. Проведите вечер в полезном уединении. Водолеи. Ловите творческое вдохновение. Выйдите из чатов, чтобы услышать себя. Рыбы. Выключите режим жилета для чужих слез, поставьте жесткие личные границы. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

Ну и для ранних пташек наша утренняя разминка. Правило тебе известно, потому что это традиция начинать с инде-микса, да, прерывать микс из треков небольшим миксом из треков. Вот сколько композиций как раз-таки мы в 15 секунд поместили, тебе нужно выяснить. Сразу троих позову на кофе, подарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик Кофеинтина», абсолютно любой, но, безусловно, вкуснейший кофе, ну, либо на чай. Считаем.

0: Сколько у тебя получилось, ответ отправляй в личные сообщения телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Так, сейчас ты подумал, я же не считал ничего, я жду варианты, же обычно даете. Да, сейчас даю варианты. 5 или 7? Вот 5 треков тут было, или 7. Отправляй 5 или 7 в личку ТГ, либо ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Столбик термометра у нас остается на прежнем месте и, в принципе, не особо будет подниматься куда-то сегодня. Ну и, возможно, даже самое грустное, что и выходные. Плюс 17 сейчас, по данным Яндекс.Погоды, днем около 19, и дождь. Выходные, вероятность осадков уменьшится. Это радует. Но температура, как я сказал, особо отличаться не будет. Также будет в районе 19. Радует музыка всегда, абсолютно. Джош Фавос впереди, Дмитрий Вегас, Like Mike и The Chemical Brothers. Go!
1: Рекорд. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: С 26 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
13: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Рекорд in the mix.
1: А на этом месте могла бы быть твоя фамилия. Я мог бы ее озвучить. Ну, кстати, возможно, я озвучу, да? Если ты участвовал в нашей утренней разминке в Индемиксе, считал треки, отправлял количество в личку телеги либо в личку ВК, сразу троих я зову на кофе, дарю по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофе Интин, абсолютно любой кофе. Подводим итоги. Было 7 композиций замиксовано, надо было цифру 7 отправить, и вовремя это сделали у нас Матвей Куликов, Виктор Нечаев и Михаил Ушаков. Матвей, Виктор, Михаил, я вас поздравляю, желаю приятного кофепития. Вот, либо чая пить. Но все-таки твое имя может прозвучать в эфире уже в следующей игрушке. Она скоро, а пока треки-будильники. Доброе утро!

0: Рекорд. Новости.
1: В этом году в Самарском регионе зафиксировано 203 100-бальных результата ЕГЭ. Всего 189 выпускников получили высший балл по одному или нескольким предметам. Лидерами по количеству максимальных результатов стали русский язык, физика, химия и литература. В Самаре свежий песок завезли на все 8 территорий. Это первая и вторая очереди набережная, Красная Глинка, пляж Уладьи, улица Советской Армии, Загородный парк, Можайский и Барбошина поляна. Сейчас специалисты расставляют оборудование. Ну, вчера обустраивали Загородный парк, ну а еще раньше закончили все на Советской Армии. Каждый восьмой автомобиль «Лада» водят люди моложе 25 лет. Такой статистикой делится газета «Ру». Каждый третий Hyundai в России водит женщина, как и Mazda с Cherry. Мужскими же марками признали «ГАЗ» и «ВАЗ». И еще момент. Половина водителей «Хавейл» и «Cherry» люди возраста 35-44. Еще больше новостей срочных, важных, актуальных, интересных из жизни города, страны и мира в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Дэнс лето.

48 минут, а солнечнее утро мы вряд ли сможем сделать. Теплее этот день тоже, хотя, в принципе, не так уж и холодно, но тем не менее, да, многие атлеты ждут жару в 35 градусов. А вот бодрее это да, и даже слаще, даже мы такое можем, потому что сейчас разыграем приглашение на двоих кофейни Мозаик, кофейн Тина, кофе плюс десерт. То есть с кем-то пойдешь в любое удобное время, в любую из кофейн, и, пожалуйста, подбодришься, посластишься. Ставлю сейчас два фрагмента двух треков. Мы в конце мегаутренних часов этим занимаемся периодически, проверяем, как ты внимательно слушал, ну, либо просто доверься интуиции. Два фрагмента ставлю. Одна тема была в этом часе. Какая именно, вспоминай, либо угадывай. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, совершенно не важно, куда ты пишешь. Главное, укажи номер телефона, чтобы мы с тобой связались. Ну и, собственно, становись 40-м, забирай приятный, бодрый, сладкий бонус. Варианты такие. Первый.

0: либо цифру 2 в личку, телеги в личку ВК, жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент 17 градусов. В Самаре, по данным Яндекс Погоды, днем 19. Небольшой дождь возможен. В выходные вероятность осадков уменьшится, но и температура не увеличится. Где-то в районе 17-19. Будет даже в воскресенье попрохладнее немножечко. Загрузка дорог оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, пока на 3 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем обычно в это время. Совсем чуть-чуть. Но, тем не менее, есть место, где можно задержаться прям конкретно. Это Южное шоссе. 20 минут едем от Уральской до улицы Авроры. Вот, имея это в виду, если объект не получится, закладывайте 20 минут. На 22-го партсъезда 10 минут от Гагарина до Заводского шоссе. На Заводском от Кабельной до 22-го партсъезда. На Гагарина от Промышленности до 22-го. Так, и скапливается транспорт уже на Московском шоссе. Страны Масленникова до Революционной. Там ДТПшка. Ну и после Революционной до Масленникова тоже небольшой затор. В основном во всем остальном, и Новосадовое, и Московское шоссе относительно так свободные, ну, за исключением некоторых мест правых полос. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. Block and Crown, далее Power Dancer. Такой ремейк на классику.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Рекорд. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
6: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
1: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные JQJ6 и Amoda C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8 846 226 5217.
8: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей». УЗИ – это наш профиль.
4: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
10: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Ростов. В программе «Аквагрин», шоу «Мыльных пузырей» и выступление группы «Черлидинга». Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
12: Рекорд. Дэнс-лето.
1: На рекорде.

0: Ну и сейчас познакомимся с тем, кого еще подзарядили кофейком, десертом. Короче, приглашением на двоих кофейню Мозаик Кофе-Инти, на абсолютно любой кофе, плюс десерт, на такое бодро-сладкое комбо. Ранее ставил два фрагмента двух треков, в конце утренних часов мы так делаем периодически и вспоминаем, какая тема была, бодрила. Цифру 1 либо цифру 2 надо отправить личку телеги либо ВК. Вот какую цифру отправила Ксения, сейчас узнаем. Ксения, здравствуй. Еще раз доброе утро. Ксения, ты с нами? На связи? Ну, я слышу, что Ксения здесь, но она что-то как-то нас игнорит пока что немножко. Но, Ксения, во-первых, я давай за тебя отвечу на правильный ответ. Время тянуть не будем. Надо было отправить
1: Алло,
0: цифру.
1: Да,
0: о, все, вовремя, Ксения. А то я уже вместо тебя пошел бы на кофе, плюс десерт, еще кого-нибудь взял бы с собой. Ксения, какой правильный ответ?
1: Первый.
0: Да, конечно, абсолютно все зафиксировали. Сама услышала, либо интуиция подсказала?
1: Нет, услышал. Как раз я на работу услышал.
0: Все, Ксения, ну, я надеюсь, что у тебя выходные, и пятница у тебя пятница, правильно? Или какой-то свой
1: год?
0: Да, все, тогда я тебе желаю отличной пятницы, она у тебя сдалась, как надо началась, и крутых выходных, вообще крутого лета. Дэнс-лето продолжаем на рекорде.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Это утро!
0: На рекорде.
2: 8 часов в Самаре. Я не знаю, пора, не пора говорить о том, что скоро мы запустим еще одну новую игрушку с прикольным подарком. Наверное, еще пока не пора, поэтому больше ничего не скажу тебе. Давай вернемся к тому, что сейчас есть на данный момент. Ну, летняя история, аж наушники, вообще с нами, чтобы здесь какие игры не происходили в эфире. Она всегда с нами будет все лето. Разыгрываем фирменную брендированную воду рекорда от производителя Кристальная. И в эфире, и в соцсетях периодически случаются розыгрыши. А еще на улицах города скоро мы поедем, устраиваем рекордные заезды, где-то паркуемся, в эфире говорим, где, транслируем геолокацию в телеге, пишем, где мы находимся, в Макс канале Радио Рекорд Самар. Приезжай, как минимум на клейку рекорда, получая, сразу несколько человек получают фирменную рекордную водицу. Точное время мы как бы скорректируем, да, озвучим совсем скоро, я имею в виду, с какого числа будем кататься. Такие планы, ну, чуть-чуть так намекнул, что-то там, затравочка такая была по поводу дальнейших игровых перспектив. Планы на ближайшее время тоже озвучил. Но сейчас конкретно на этот час. По музыке ОНЛ.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов. Овны, хватит тащить команду. Займитесь личным проектом. Сегодня все решает ваша харизма. Тельцы, меньше долгих разговоров, больше реальных действий и тактильной практики. Близнецы, вы на пике инфопотока. Загляните за рамки привычного, смените фокус. Раки, верните себе самостоятельность в решениях и бюджете. Львы, не прячьте амбиции. Громко назовите свое имя рядом со своими достижениями. Девы, хватит докручивать рутину до идеала. Делегируйте то, что съедает энергию. Весы. Звезды сулят личную победу и рост уверенности. Главное, избегайте высокомерия. Скорпионы. Время ломать шаблоны. Придумайте новую традицию вместо старых обид. Стрельцы. Начните разговор с твердого «я решил». Козероги. Оцените масштаб проделанной работы. Проведите вечер в полезном уединении. Водолеи. Ловите творческое вдохновение. Выйдите из чатов, чтобы услышать себя. Рыбы. Выключите режим жилета для чужих слез, поставьте жесткие личные границы. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
2: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8 часов и 15 минут. Запас фирменной рекордной воды от бренда Кристалли. Разыгрываем несколько раз в день. И твоя задача на самом деле просто написать «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК. Дальше просто ответь на наш звонок. Даже если вдруг по каким-то причинам ты будешь какими-то делами заниматься, там не услышал, что мы тебе звоним. Ну, я имею в виду по радио не услышал, да? А телефон-то ты услышал? Вот бери телефон, отвечай на звонок. Все, ты H2Ошник рекорда, так называемый. И забираешь фирменную брендированную воду рекорда в фирменных наших брендированных бутылочках. Вообще прекрасная игра, нам она тоже нравится, потому что не надо никакие задания придумывать, как-то мучить тебя, никаких вопросов, паролей. Не, ну вопрос один есть, но стандартный, да, у нас вообще текст один и тот же. Привет, это рекорд, как дела? Всю воду забираешь, либо делишься с другим участником. Вот здесь нюанс как раз-таки этой игрушки такой. Мы спрашиваем тебя, ты все забираешь, либо часть себе, часть другому. Всегда на кону у нас 4 бутылочки, плюс то, что осталось от других, от тех, кто решил часть себе, часть другому. В данный момент накопили 11 бутылочек. Через несколько минут попытаемся решить их судьбу.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, у нас на улице сейчас 17 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем возможен дождь, и будет около 19. Выходные, что выходные? Выходные примерно то же самое, ну, в плане градусов, до 19 в субботу, в воскресенье чуть-чуть попрохладнее. Вероятность осадков уменьшится. Я вот не знаю, в связи с этим прогнозом будут сегодня на выездах из города пробки, да, ну, типа лето, пятница, выходные впереди. Спросим тебя, кстати, в наших интерактивных информканалах, Макси и в телеге, как думаешь, будут сегодня какие-то там 8-бальные пробки, а может быть и больше, или не будет. Сейчас же в Самаре, по данным сервиса Яндекс.Карты, 3 балла на дорогах, на 1 балл меньше, чем обычно в это время в пятницу. К 9 часам все-таки взрастет до 4, проснутся, ну, кто хотел куда-то ехать. Сейчас же Юшка, ну, там все проснулись, конечно, 20 минут едем, главное не уснуть, главное быть в компании рекорда. 20 минут от Уральской до Авроры занимает проезд. Все остальное по городу, ну, прям такие небольшие 5-минутные сложности, быстро их проедешь. Далее у нас Энотор и новинка, а еще Майк Поснер и Дэвид Гетта.
0: Рекорд. Реклама.
2: Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
3: С новым кроссовером TNT 4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркова. Влезет все, что нужно.
4: Мангал и сабборд для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
3: Новый TNT 4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tnet-vipauto.ru.
5: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
6: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
9: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
10: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
9: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
10: Серьезно? Так можно было?
9: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
11: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
12: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
13: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
14: Алые паруса. Вместе с Россией. Завтра в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
15: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
16: С 26 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
17: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
18: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
19: Дэнс-лето!
20: На рекорде.
21: Новый трек на рекорде.
22: Enoto N54 Ultra. Talk to you.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8 часов и 25 минут, да, пасмурное утро, чуть-чуть так прохладно, может быть, ну, кому-то комфортно, должно быть что-то летнее. Вот летняя игра на рекорде продолжается, но она хоть в 35, хоть пусть похолодает до 10, чтобы не сгладиться, все равно мы будем разыгрывать брендированную рекордную воду от производителя «Кристальная» несколько раз в день. Звоним тебе и провозглашаем H2Ошником рекорда. Главное, чтобы ты ответил на звонок. Главное, чтобы ты написал заявку, отправил «Хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. И главное, чтобы ты указал номер телефона. Вот это вот важно. Мы случайным образом выбираем заявки. Неважно, куда ты написал и когда ты написал. Дозвонимся, если участник отвечает на звонок. Все, он H2Ошник, получает воду.

0: дозваниваемся и ждем ответа от Ромы. Достаточно просто сказать «Алло». И все. Так, пока не «Алло». Никаких вообще приветов, ответов. Давайте еще раз попробуем дозвониться. Это у нас Роман. 9232, последняя цифра, номер мобильника. Так, я напомню, что мы заранее всегда предупреждаем в нашем телеграм-канале и в Макс-канале Радио Рекорд Самара, когда следующий эпизод. Ну, так, на всякий случай, чтобы ты знал, что мы можем позвонить какого-то там номера тебе и задарить брендированную воду Рекорда. Что-то как-то не срастается у нас с Романом. Не получается дозвониться до него. Я, конечно, еще раз попытаюсь, наверное, потому что, ну, как-то не проходит звонок у нас. Бывает, мы иногда там грешим еще на свои телефоны. Так, я понял. Сейчас еще раз позвоним, и все будет прекрасно. Все будет прекрасно, я уверен. Представляете, Роман сейчас как нервничает. Мы дозваниваемся, не можем дозвонить.
1: Оставайтесь на линии или перезвоните позже.
0: Вот в чем дело.
1: В настоящий момент абонент разговаривает.
0: Ты его не до нас, в принципе.
2: Алло?
0: Алло, Роман, привет. Это Рекорд, да, тебя беспокоит. Ты в прямом эфире. Аж два ушники играю. И, собственно, ты им стал этим аж два ушником. Ты же писал «Хочу пить», да?
2: Да.
0: Ну, значит, аж два ушника. Да, все верно. Ром, я тебя поздравляю. Дозвонились мы до тебя. Не с первой попытки удалось. Ты там с кем-то болтал, видимо, да? Разговаривал. Что-то от важных разговоров тебя отвлекли, да? А у нас сейчас очень важный разговор. Тебе нужно принять решение. У нас сейчас на кону 11 бутылочек. И вот что ты будешь с ними делать? Все забираешь, либо по нашим правилам 3 себе забираешь так скромненько, а все остальное мы на следующую игру перекинем.
2: Да, ну, я, наверное, все заберу.
0: Все заберешь, да, так скромно сказал Роман. Точно? Совесть не будет мучить?
2: Ну, я с ней не дружу немножко.
0: Аплодисменты тебе за честность. Да и за выигрыш, конечно же. Все, 11 бутылочек забираешь, Ром, я тебя поздравляю. Круто, здорово. Такой аж двоушник с большим кушом из фирменной воды Рекорда. Ну, это не значит, что у нас воды не осталось. Ее очень-очень много, и ближайшая игра уже совсем скоро. Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Засада на рекорде.
1: 8:32. Я читаю твои сообщения о засадах, где какие сложности на дорогах, подвели ДПС, может быть, да, неработающие какие-то светофоры, необычные пробки. Ты обо всем рассказываешь здесь, в эфире, в эфире, в телеге и в Максе, под постами засады, которые мы каждое утро публикуем. Ну и можно писать еще в личку Телеграм и в личку ВК. Оттуда в режиме реального времени читаю. Так, что у нас имеется на данный момент? Какие сообщения? Постмехзавод, да, Гагарина, Авроры в центр. Как ехать? Спасибо. Алматинка после Москвы. Такое сообщение прилетело. Так, дальше. Первый безымянный депо к 22-му. Энное количество минут назад сообщение поступило. Может быть, что-то уже не актуально, но, в принципе, ты можешь всегда же сам зайти и прочитать, а еще актуализировать. То есть написать, да, там, действительно, все актуально, если тоже в курсе о так называемой засаде. Либо там, не актуально уже. Кирова от войска к улице Победы. Как ехать? Ну, к Свободе здесь тоже уточнение. Здесь, ну, разные сообщения, кстати, поступали по-разному, просто формулировка. Карл Маркс, Алматинка, вот здесь вот, физкультурная Краснодонская. Аврора после Печорской в сторону Гагарина. Артем нам написал, спасибо большое. Где еще нужно быть бдительнее, внимательнее, аккуратнее? Рассказывай в телеге Макса под постами засада. Также в телеге и в ВК в личку можно написать. Так. Видели напротив Шапито. Ну, видели. Ну, вот так вот как-то. Физкультурный после Дворца спорта в сторону Кирова. Ну, в принципе, да, другими словами, опять-таки, озвучил. Солнечное между Штепросикой и Нововокзальной из центра, как ехать. Вот об этом еще, по-моему, не сообщал. Спасибо. Так, ну и еще вот Кинель, Пристав и Южная Страна. У бассейна ЦСКА в обе стороны. Спасибо большое за информацию. Будут новые данные. В телеге Макс сразу пиши в комментариях. Будьте аккуратен и соблюдая правила дорожного движения. Далее с нами Роман Мессер, «Улетай», Сони Фудера, «Think About Us» и рубрика «Трэш-пати».
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
4: Dance, лето.
0: На

0: Мега-утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.43 в Самаре, и в начале этой рубрики «Трэш-пати» хочется сходу, прям сходу извиниться перед тобой за то, что мы сейчас поставим. Да, в принципе, рубрика «Трэш-пати» — это место, где мы ставим неформатные композиции, и порой ты как бы не выбираешь, слушать это или нет, но дослушаешь до конца, судя по комментариям, ну, многие дослушают, и это очень хорошо. Мы ставим это, чтобы тебя, ну, не знаю, порадовать, чтобы ты рассмеялся, улыбнулся, но иногда, может быть, позлился. Сегодня, конечно, что-то, мне кажется, далеко не радостное чувство у тебя будет вызывать композиция. Это сегодня у нас пятница. Сегодня мы ставим классику трэш-пати, то, что уже ставили когда-то давным-давно, может быть, не совсем давно. Сегодня, наверное, композиция будет такая из области трэш-пати в первозданном виде. Вот когда-то только начиналось, все именно в таком ключе у нас была рубрика. Сейчас разные темы, у нас рубрика стала более разнообразной. Комментируй, давай вместе это сделаем, послушаем эти полторы минуты, ну, две максимум. Комментируй, пиши в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты напишешь. Я буду все это читать в конце. Я надеюсь, что да, смогу все прочитать. Вот, и еще вопрос по тексту задам, такая мотивашка все-таки дослушать, не убавить. За правильный ответ вкуснейшую ароматную пиццу тебе задарю приглашение на эту пиццу. Итак, трэш-пати начинается. Пожалуйста, пиши. Угу. Ну, как бы, будь на связи. Покажи, что ты на связи. Как-то очень волнительно будет с этой композицией. Итак, классика трэш-пати. Пасмурное утро, мне кажется, пойдет тема. Ну, сразу понятно, что какая-то такая печалька у нас тут.
2: Это трэш-пати на рекорде.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: Ночью прошлого года ты встретилась в моей жизни, и ради тебя я готов на все.
2: Все. Все, мы это сделали. Подожди секундочку. Аплодисменты. Так, читаю твои комментарии. Теперь, почему он плачет, а не смешно? Ирина написала, да, грустно. Это просто короткое слово от Ивана. Ну, просто короткое сообщение, да, из одного слова. Давненько вы такое не ставили, давненько вы так нас не мучили. Пишет нам Денис, непонятно. Только без смайлика, когда вы пишете, непонятно, вы возмущаетесь, либо прикалываетесь. Так, что еще? Бэк-вокал все портит, вот от Максима сообщение. А ведь он прослушал демку и решил, что это хит.

Смайлик зеленый, ну ты понимаешь. А, так, что еще? О, трэш-пати в первозданном виде. Вот это я понимаю. От Николая, ну видите, вот Сане не понравилось, что мы такое поставили, а вот Александр пишет, что... Александр, наоборот, не понравилось. А здесь вот есть комментарии, что наконец-то, да, трэш-пати в таком виде, в котором изначально задумывалось. Так, ну, смайлики зелененьких на самом деле достаточно много здесь. А, так, какой ужас, мне нравится, продолжайте. Пишет Газаль. Так, и теперь вопрос по тексту. Скажи, пожалуйста, как долго парень был знаком с девушкой, да, исполнитель трека, герой этого трека был знаком с девушкой? Как долго они были знакомы? Год, либо два года? Пиши в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. Сообщение тебе приходит в одно окно, будешь 40-м. Вкуснейшую ароматную пиццу тебе сдать.

0: Перейдем к нормальной музыке. Anima и Джоджи на легком старте. Beautiful, а также Eustachic Style and John. Ну, взбодримся однозначно. Но прежде информация от синоптиков. 17 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Днем 19 и дождь. В выходные вероятность осадков уменьшится, особенно в субботу. Температура примерно такой же останется, 19. В воскресенье небольшой дождь, еще чуть-чуть попрохладнее будет. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений на 1 балл больше, чем полчаса назад, но меньше, чем обычно в это время в пятницу. К часу дня нам обещают 5 баллов, а уж будет ли к вечеру что-то эдакое, это мы узнаем ближе к вечеру. Кстати, твои прогнозы мы принимаем, телеги Макс устроили специальный опрос, будет ли сегодня, вот вроде прохладно, пасмурно, будет ли сегодня такие пятничные пробки летние. В данный момент Южный шоссе вот стоит, только не на выезд из города, да, как по пятницам вечером может быть, а в город. От Уральска до Авроры едем 25 минут. Но это самое крупное затруднение, остальные все 5-7 минут. Вот Заводской от профильной до 22-го Соколова, от Лесной до Новосадовой, Нововокзальной, от Москвы до Новосадовой улицы, Революционной от Подшипниковой до Гаражной. Все, возвращаемся к привычному плейлисту.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Рекорд. Реклама.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18.30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
9: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
11: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Рубрики «Трэш-пати», а то там мы как-то замедлились немножечко, ну, прям самую чуточку. Грустная очень песня была. Многим не понравилось, да, обычно говорю, но многим понравилось, но не сегодня. Сегодня, конечно же, ну, не то чтобы не понравилось, но просто пораздражало немножечко тебя. Была сегодня классика «Трэш-пати». Если вдруг прослушал, то хорошо. А так, если прям, ну, хочется узнать, что же мы послушали, либо переслушать действительно, то уже в наших соцсетях опубликовали и в ВК, и в Телеге, и в Максе. А вообще по хэштегу «Трэш-пати» можно найти предыдущие выпуски. Вопрос дал по тексту, там, ну, собственно, слезливая композиция была, несчастная любви. И вот исполнитель как долго был знаком с своей возлюбленной, спрашивал тебя, 1 год либо 2 года? 1 год, правильный ответ, почти все верно ответили. Вовремя ответила у нас Даша, фамилию пока не знаю, последние цифры номера мобильника 5796. 5796. Даш, поздравляю тебя. Ну и, конечно, вкуснейшую ароматную пиццу тебе дарю. Идем дальше, навстречу к нормальной музыке, навстречу к следующей.

0: 5 детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9.01 в Самаре. Продолжаем «Мегутро». Продолжается летняя игрушка H2Oшники, где мы разыгрываем фирменную брендированную рекордную артезианскую воду от производителя «Кристальная». Тут, кстати, вы, во-первых, мы сами вас фотографируем. Ну, не всех удается, конечно, не всех успеваем, но и часть фоток выкладываем в наших соцсетях. Так вы еще сами присылаете фотографии с бутылочками забрендированными. Сообщение вот от Вани пришло. Такое, у меня коллега сел в машину и так удивился. И так он мне теперь завидует, а у меня там просто бутылочка от вас. Ну, круто, здорово. Пусть коллега тоже участвует и выигрывает. Ну, толкнул меня это сообщение на мысль спросить тебя. Давай так, какой странный предмет у тебя сейчас с собой? Вот в машине, может быть, там без машины, если там в сумке, где-то в рюкзаке, в кармане. Ну, или предмет, который надо выбросить, вытащить. Напиши об этом. Вот присмотрись, вспоминай и расскажи, какой странный предмет у тебя сейчас с собой? В машине, в сумке, в кармане или предмет, который надо бы уже выбросить. Рассказывай, и я почитаю это все в эфире. Ну, если надо выбросить, то, соответственно, ты сейчас вспомнишь и все это выбросишь. Общаемся, разумеется, под музыку. У нас далее Кэлвин Харрис.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов. Овны, хватит тащить команду. Займитесь личным проектом. Сегодня все решает ваша харизма. Тельцы, меньше долгих разговоров, больше реальных действий и тактильной практики. Близнецы, вы на пике инфопотока. Загляните за рамки привычного, смените фокус. Раки, верните себе самостоятельность в решениях и бюджете. Львы, не прячьте амбиции. Громко назовите свое имя рядом со своими достижениями. Девы, хватит докручивать рутину до идеала. Делегируйте то, что съедает энергию. Весы. Звезды сулят личную победу и рост уверенности. Главное, избегайте высокомерия. Скорпионы. Время ломать шаблоны. Придумайте новую традицию вместо старых обид. Стрельцы. Начните разговор с твердого «я решил». Козероги. Оцените масштаб проделанной работы. Проведите вечер в полезном уединении. Водолеи. Ловите творческое вдохновение. Выйдите из чатов, чтобы услышать себя. Рыбы. Выключите режим жилета для чужих слез, поставьте жесткие личные границы. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9:17 в Самаре. И заглядываем в твою машину, в твою сумку, в твои карманы. Выясняем, какой странный предмет у тебя сейчас с собой. Ну, или предмет, который надо выбросить. Так, ремешок от детских часов. Вот здесь сообщение прилетело в сумке. Носки, пишет нам Надежда. Так, стаканчик из-под кофе и пустые бутылки без воды. Рекорд, когда я стану ждуавошником? Уже Наталья интересуется. Ну, когда-нибудь. Все вероятно, все возможно. Так, еще варианты. Чек за 2019 год. Серьезно? Или это шутка такая? Фото в студию. В личку сообщение уже прилетело. Так, одна зимняя перчатка на заднем сиденье. Вот от Николая сообщение. Сломанный зонт от Иришки сообщение. Так, что еще? Инструкция от старой машины. Угу. Интересно. А машина где? От Николая. Так, не уточняется. Так, здесь вот казалось бы, у меня в багажнике лежат мангал, уголь, как бы лето, да, на дворе, но круглый год здесь вот, пакет с пакетами, вот от Алены сообщение, серьезно, где в багажнике лежит, пиши тоже, можешь, конечно, в личку телеги, в личку ВК писать, вот, да, а можешь прям под опросами в комментариях в телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара, какой необычный предмет у тебя лежит в машине, либо в сумке у себя с собой, там, в кармане, либо предмет, который надо выбросить. Ну, он же необычный.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 17. По данным Яндекс погода днем 19 небольшой дождь. Завтра 19 малооблачно. В воскресенье дождь возможен. Чуть попрохладнее. 16 градусов. Ну и другой опрос мы сегодня устроили. Тоже в телеге Макси. Ну, мы так периодически делаем такие опросы. Но там варианты можно выбрать. Как думаешь, будет ли сегодня пятничные летние пробки вечером, да, там на выездах из города. Вообще, в принципе, по городам Москва становится. Нет. Ну, не буду говорить, какие варианты побеждают. Сейчас в Самаре вот пока что все спокойно. По данным сервиса Яндекс.Карты 4 балла. К часу дня будет 5 баллов. Дальше, наверное, больше. Но в данный момент юшка, конечно, очень так хорошо стоит. 20 минут мы едем от Уральской до улицы Авроры. На Соколова до 10 минут от Лесной до Новосадовой. На Заводском от Кирова до Кабельной. От Профильной до 22-го партсъезда. Отметим также Нововокзальную от Москвы до Новосадовой, Олимпийскую, Карла Маркса. Ну, там чуть-чуть притормозить придется перед Ракитовским шоссе.
0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Профлист и металлочерепица. Евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
0: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Самый атмосферный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. А Бабаёва, 26 июня. Самара, Аврора Молл, Маршрутка, Улыбайся, Бьёт бит и многие другие любимые песни. Подробности на сайте ruflife.ru. 16+.
9: С 26 июня в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
10: Телефон.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина десятого в Самаре. О некоторых новостях. Около 5 часов продлился режим беспилотной опасности. Сегодня в Самарской области уже объявлен отбой. Аэропорт работал при этом в обычном режиме. Но, напомню, вчера вечером в Курмыче на 1,5 часа вводили ограничения. Действовал план «Ковер». Ну а по сводкам Минобороны, вчера над регионом сбили БПЛА. В Самаре водитель ВАЗ-2109 сбил 3 пешеходов. Это случилось вчера вечером на Ракитовском шоссе. Мужчина, женщина и девочка 19-го года рождения переходили дорогу в неустановленном месте. Женщина погибла на месте, 2 пострадавших получили травмы. Новые модели «Лада» могут назвать «Онегин», «Багира» и «Поэма». АвтоВАЗ подал Роспатент 7 заявок. Знаки планируют зарегистрировать в 12-м классе международной классификации товаров и услуг. Это автомобили, запчасти, аксессуары. Еще больше актуальных новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
2: «Радио Рекорд Самара» проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2Oшником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения.

0: развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2119-30.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
3: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
4: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Ленте эконом.
3: Гарантия лучшей цены.
5: В Ленте.
6: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
7: Рекорд. Рекорд.

9:46 в Самаре. Возможно, тебя уже надо не будить, открывать тебе второе дыхание. Да вообще, в принципе, достаточно сказать, что сегодня пятница, впереди выходные, уже как-то, да, воодушевляешься. Но все же, кофейный перерыв сейчас устраиваем. Сразу троим подарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаику» Афинтина, абсолютно любой кофе. Правила нашей мигутренней такой дежурной игрушки очень простые. Спрашиваю, а что мы слушали в этой 60-минутке, которая завершается? Два фрагмента ставлю, выбирай тот трек-будильник, который нас бодрил. Отправляй цифру 1, соответственно, либо цифру 2 в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Вот и все. Вот они, фрагменты. Вспоминай, гадай, что слушали первый.

0: Неважно куда. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Плюс 18 сейчас в Самаре по данным Яндекс Погоды. Днем почти так же. Ну, на градус больше, может быть, будет. Небольшой дождь тоже, может быть, будет. Завтра 19 малооблачно, кстати. Порадуемся хотя бы солнышку. Там жары-то не будет, но ладно. А воскресенье как бы вообще такое антикомбо. Ничего не будет. Ни тепла, ни жары, ни солнышко. Небольшой дождь, обещают синоптики. И плюс 15 только в дневное время. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. В ближайшие 3 часа так все и останется. К часу дня обещают нам увеличение загрузки до 5. В данный момент Юшка, она все утро еще тормозит. От Уральской до улицы Авроры 20 минут едем. На Соколово от Лесной до Новосадовой до 10 минут. Сложности также на Нововокзальный от Карл Маркса и до Москвы. С переменным успехом едем. Не прям капитально стоим. Точно так же, как и от Новосадовой до улицы Старозагоры. Ну и на Ракитовском шоссе наблюдается скопление машин со стороны Магистральной до проспекта Карла Маркса.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: 20.00. Русский час на рекорде. Рекорд. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
2: Пап, а самокат мой влезет?
1: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
3: Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья Советов принимают Ростов в программе «Аквагрин», шоу мыльных пузырей и выступление группы черлидинга. Приходите всей семьей на стадион Металлург 27 июня в 17.00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных и на сайте amoda.ru.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Дэнс лето.
0: На рекорде.

вот по стаканчикам именным сейчас эти имена озвучу. В конце утренних часов проверяем, как ты внимательно слушал, либо как проснулась, не проснулась твоя интуиция. Ставил два фрагмента двух треков, нужно было вспомнить, какой трек будильник нас заряжал. Именно в этом уже практически завершившемся часе. Так, в итоге надо было в этот раз отправить цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда. И вовремя это сделали у нас Дарья Васильева, Дмитрий Демин и Анастасия Мартынова. Даша, Дима, Настя, поздравляю каждому по двойному приглашению на абсолютно любой вкуснейший кофе в любой из кофеен Мозаик Кофе Инти, куда вы можете отправиться в любое время. Ну а дальше у нас разлив воды, H2Oшники на рекорде и фирменная рекордная вода от производителя «Кристальная Скоро».

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10.01. Смотри, летом, конечно, надо больше гулять, больше отдыхать. И у нас есть несколько поводов для встречи с тобой. Во-первых, у нас новая игрушка скоро начнется. И ее финальная часть будет на открытой площадке. Но подробности чуть-чуть попозже. И уже скоро рекордные заезды. Мы о них уже тебе все сказали. Разыгрываем брендированную воду рекорда от производителя «Кристалли» на улице города. Все рассказали про заезд. То есть мы будем кататься на машине рекорда. Где-то припаркуем. В эфире говорим, где едем, где останавливаемся, в телеге геолокацию транслируем, Макси тоже все пишем, все это будет. Остается только определиться с датой, о которой мы расскажем, ну, с какого числа мы будем кататься, расскажем уже совсем скоро. Ну, а с планами на этот час уже все давным-давно определено, да, ну, во-первых, опять-таки, рекордную водицу поразыгрываем, станешь двоошником, первый танцевальный уже через несколько минут. Я почитаю твои сообщения, сегодня ты рассказываешь, что необычного в твоей машине есть, да, какой необычный предмет, ну, может быть, или предмет, который надо выбросить. Пиши в Макси под опросом, либо в личку телеги, в личку ВК. Ну, а по мус-планам Биба Рекс и Дэвид Гетта.

0: гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов. Овны, хватит тащить команду. Займитесь личным проектом. Сегодня все решает ваша харизма. Тельцы, меньше долгих разговоров, больше реальных действий и тактильной практики. Близнецы, вы на пике инфопотока. Загляните за рамки привычного, смените фокус. Раки, верните себе самостоятельность в решениях и бюджете. Львы, не прячьте амбиции. Громко назовите свое имя рядом со своими достижениями. Девы, хватит докручивать рутину до идеала. Делегируйте то, что съедает энергию. Весы. Звезды сулят личную победу и рост уверенности. Главное, избегайте высокомерия. Скорпионы. Время ломать шаблоны. Придумайте новую традицию вместо старых обид. Стрельцы. Начните разговор с твердого «я решил». Козероги. Оцените масштаб проделанной работы. Проведите вечер в полезном уединении. Водолеи. Ловите творческое вдохновение. Выйдите из чатов, чтобы услышать себя. Рыбы. Выключите режим жилета для чужих слез, поставьте жесткие личные границы. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10-15 сломали. Список H2Ошника становится все больше и больше, а воды у нас на рекорде меньше не становится. Разыгрываем фирменную рекордную артезианскую воду от производителя «Кристальная» несколько раз. День, кстати, список H2Ошников, ну, то есть каждый, кто выигрывает, становится H2Ошником. Мог бы быть и больше, но его просто трубку не берете. По нашим правилам, тебе нужно отправить заявку «Хочу пить», написать в личку телеграм-канала, либо в личку ВК. Мы выбираем случайным образом заявки, поэтому неважно, во-первых, куда ты написал себе сообщение, приходит в одно окно, и неважно, когда ты это сделал. Главное, укажи номер телефона. Так вот, ответил на звонок, все, ты H2Ошника получаешь воду. Надо только ответить на звонок. Но потом, конечно, дополнительным мы тебя вопросом грузим, все ли ты заберешь, что у нас на кону, либо часть мы приплюсуем к выигрышу в следующем эпизоде нашей этой летней истории. Всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, что передали нам другие игроки предыдущие. Если, конечно, что-то передали, потому что вот в прошлой игре все забрали. Да, такое бывает. Посмотрим, что будет в этот раз. Через несколько минут играем. Если ты еще не в теме, то пиши «Хочу пить» в личку телеги, либо ВК. Номер телефона не забудь.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 18 с плюсом. По данным Яндекс.Погоды, днем на градус больше. Возможен дождь. Завтра малооблачно 19. Воскресенье чуть прохладнее 16 и дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. До часу так вот будет. В час уже 5 баллов. Южка от поста ГИБДД до Авроры 15 минут. Нововокзальная от Новосадовой до Старзагоры 10 минут. От Фадеева до Новосадовой тоже 10 минут. Соколова от Лесной до Новосадовой тоже притормаживает сейчас немножко. Ну и в принципе больше отмечать особо и нечего. Все относительно спокойно, свободно, ну, с какими-то небольшими проблемами. Отмечу музыку, которая впереди. Она, как всегда, крута. Леди Гага, Трэп Мафия, Хаус и Пнау, Токурасон.
0: Драйв на скорости 70 треков в час.
2: Это

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
3: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
2: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
3: Серьезно? Так можно было?
2: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
4: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
9: Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
11: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: H2Ошники на рекорде.
1: В Самаре пришло время познакомиться с еще одним H2Ошником рекорда, но прежде познакомлю тебя с правилом, да, нашей игры H2Ошники рекорда. Хотя правила тебе прекрасно известны, и не факт, что мы сейчас вообще с кем-то познакомимся. Ну, потому что правила такие. Твоя задача, чтобы выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная», а мы в большом количестве водицу эту и разыгрываем, нужно написать «Хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Несколько раз случайным образом выбираем участников, дозваниваемся, если игрок отвечает на звонок, все, он наш H2Ошник получает воду. Вот, не всегда вы трубки берете, бывает всякое. Задача еще участника определить, он все забирает, что у нас есть вот, в конкретной игре, либо часть себе, часть другому. Сейчас выбор, наверное, не очень сложный будет, хотя посмотрим. У нас на кону 4 бутылочки, всегда у нас на кону 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущей игры. То, что вот сейчас у нас 4 бутылочки, значит, что от предыдущей игры не осталось ничего. Так, дозваниваемся мы сейчас. Я напомню, что «Хочу пить» надо написать в личку телеги либо ВК. Главное указать номер телефона. Дозвонимся до Александра 2009. Последние цифры номера мобильника. И в итоге, что у нас получится, мы узнаем прям буквально секунды на секунду. Несколько раз в день играем, когда именно всегда предупреждаем в телеге и в Максе. Там прописываем время, когда, что, как. Так, ждем Александра. Я надеюсь, что все получится. Мы с ним пообщаемся.
2: Алло.
1: О, Александр?
2: Да.
1: Доброе утро. Это рекорд тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Мы тут решили тебя назвать H2Ошником. Ты же писал «Хочу пить», верно?
2: Конечно.
1: Писал. Ну все, тогда называем. Ты H2Ошник. Ну, потому что по правилам просто ответить на звонок надо. Сань, ну, конечно, есть еще вопрос один деликатный. Всю ли воду ты забираешь, которая у нас есть? На кону сейчас, на самом деле, тебе достается 4 бутылочки. Ну, решить судьбу, я имею в виду, тебе нужно их. Все забираешь, либо 3 себе, а одну мы подписываем.
2: Я давно-давно уже решил, что я поделюсь.
1: То есть даже не важно, сколько ты получишь, да?
2: Да, не важно.
1: А вот было бы, не знаю, 10 бутылочек, да? Там же мы делимся.
2: Поделился бы.
1: Тоже? Ну, мы определенным образом делимся. Не, там не 50 на 50, не, там, не 60 на 40, а 3 только себе тогда было бы, а все остальное на следующую игру. Ты бы тоже поделился бы, да?
2: Конечно.
1: Ну, мы сейчас это не проверим, конечно. Ну ладно. Сань, ну я тебя еще раз поздравляю. Тогда 3 себе забираешь, и одну мы приплюсуем к следующей игре. Угу. Все верно?
2: Да, конечно,
1: я тебя услышал.
2: Спасибо.
1: Ну, отлично. Саш, хорошего тебе дня, желаю отличной пятницы, отличного пятничного настроения. 3 бутылочки забираешь, ну, а в следующий раз у нас на кону будет уже 5 бутылок. Будем их делить. Когда именно, предупредим в телеге Макса заранее.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:29 на часах. Медалисты Самарской области отправились на выпускной в Кремль. Такая традиция существует уже более 10 лет. Ежегодно регион отправляет в Москву самых успешных школьников. Перед торжественным вечером для ребят подготовили экскурсионную программу. Они посетят главные достопримечательности столицы. Для многих это станет первым знакомством с Москвой. АвтоВАЗ расширил комплектацию «Лада Искра». Запущен универсал «Драйв» 1,6 литров и 6-ступенчатая механика. Ранее такая версия предлагалась только с автоматом. Цена от 1,5 миллиона. 74% самарцев проверяют работодателей, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование. Такие результаты исследования сервиса по трудоустройству «Суперджоб». Сегодня каждый 10-й участник опроса не изучает информацию о компании. Мужчины, кстати, подходят к процессу трудоустройства более внимательно, как и в целом респонденты от 35 до 45 лет. Еще больше срочных, важных, актуальных и интересных новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
2: «Радио Рекорд Самара» в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
3: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
4: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
5: В «Ленте» Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
8: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
10: Будь в прайме этим.

0: Летом получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 118-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Рекорд Dance.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 10.46. Самария. Сегодня ты рассказываешь, какой необычный предмет у тебя с собой в машине, может быть, в сумке, в кармане, либо какой предмет надо выбросить. Тоже такие ответы принимаются. Так, ну что, зубная щетка. Вот у Марго, например. Кстати, сегодня день рождения зубной щетки. 246 лет этому предмету. Ну, нормально тогда. Так, Дмитрий пишет iPhone. Интересно. Так, далее. Игрушечный динозавр стоит на торпеде, охраняет магнитолу от чужих рук. От Игоря набор одноразовых вилок, штук 50. От Николая пустая канистра от незамерзайки. Угу. Пишет нам Леня. Провода для прикуривания не работающие. Юра пишет. Детский горшок. Вот, от Юли. Комментарий такой в личку пришел. Мы продолжаем с тобой общаться, оставаться на связи, конечно же, 24 на 7 в телеге Макси ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 18, по данным Яндекс Погода, днем почти так же, но на градус больше, может быть, небольшой дождь. Завтра у нас малооблачный, плюс 19, ну а в воскресенье похолодает и будет в районе 16 градусов, опять-таки вероятность осадков имеется. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла, местами затруднения после полудня, ну как-то плотнее все будет и уплотнится до 5 баллов ближе к часу. Сейчас на Южном шоссе разгрузилась немножечко обстановка, там стояли и подолгу. От поста ГИБДД до Аврора 10-15 минут сейчас занимает проезд. На Соколово от Лесной до Новосадовой 10 минут. На Заводском шоссе от Кабельной до 22-го. От Профильной до 22-го тоже до 10 минут. На 22-м от Эстакады до Заводского тоже небольшие проблемы есть. Так, ну и можно отметить еще, конечно же, новый вокзальный. От Карла Маркса до Фадеева и от Москвы до Новосадовой. А также перед Москвой начинается и до Старозагора. Тоже такое плотное движение. На Ракитовском шоссе стороны магистральной до Карла Маркса и, естественно, Карлуха и Олимпийская перед Ракитой тоже на чуть-чуть тебя остановит. Скоро здесь Зерп из The Chainsmokers, Бэби Рекс и Дэвид Гетта. И немножко драмчика добавим от Rudimental.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды – все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 10:01 в Петербурге по московскому времени. Друзья, в этом часе мы в конце ответим на ваши вопросы, да?
3: Обязательно. Поздравляем всех с пятницей. Смотри, как красиво. 26.06.2026.
2: Свадеб сегодня будет гора. 3 шестерки. Классные свадьбы получатся.
4: Даже ты, если не хотел, просто иди.
3: Ты видишь, понимаешь, то, что ты хочешь видеть.
2: Нет, честно, на самом деле, я не считаю это число каким-то дьявольским. Я считаю, что 3 шестерки — это просто 3 шестерки. Кто говорит, что это так, ну просто нам накручивают на это. Для меня это обычное число.
3: Вообще я вообще этого не увидела. Я увидела 26.06.2026. Точно сегодня женятся, любятся, будутся.
2: А ты что думаешь, Стасик?
4: Сегодня пятница.
2: Хорош, легенда. Сегодня пятница, а скоро трансмиссия. Друзья, напоминаем вам, это главное трансовое событие страны и от Радио Рекорд. Этой осенью все произойдет. Портал называется «Три иностранных артиста». Это Ронски Спид, Ален Вотс и Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, Викей Стадиум, а 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Все подробности на радиорекорд.ру по возрасту 18+.
3: Ну. И по традиции в конце часа будем отвечать на ваши вопросы. Любые присылайте, что вас волнует, что хотите спросить у нас, что хотите спросить у кого-то, тоже присылайте, мы спросим.
2: В чат мобильного приложения Рекорда, это важно. Вообще, давайте все там соберемся. С соцсетями непонятно, что происходит.
3: Вот согласна.
2: Кто-то не успеет, кто-то не зарегался, приложение не скачал. Чат мобильного приложения Рекорда всегда будет существовать.
3: Бесплатное, ребят, приложение.
2: Конечно. Больше 100 радиостанций онлайн, помимо еще интернет, играют. Знаете, сколько потратили на создание GTA, кстати, 6? Я вот только что увидел.
4: Нет.
3: Кстати, нам вчера писали, что не 8 лет, а больше прошло. Последний.
2: 9 написали. Ну, разница.
3: Нет, там, по-моему, в 2013-м последняя выходила.
2: Причем,
3: в общем, я не точна, но уточните.
4: Написал ребенок, который вырос за это время.
2: Да, в общем, аналитики посчитали, что бюджет новой части игры превысил 2 миллиарда долларов. Это в 400 раз больше, чем потребовалось команде первой GTA в 90-х годах. 2 миллиарда долларов.
4: Сейчас где-то плачет Лихтенштейн, это его ВВП. Лет за 10.
2: Не только Лихтенштейн.
3: А где они взяли эти деньги?
2: Ну, напечатали они. Давай так скажем. Не знаю.
4: Ну, это же игры. Там же рядом монополия, они оттуда берут.
2: А хотел сказать, Илон Маск у нас, он миллиардер, да, теперь?
4: Миллиардер.
2: То есть 2 Илона Маска они потратили, на самом деле, чтобы создать GTA 6. Вы представляете, что это будет 19 ноября?
3: А я думаю, что это все участники надонатили.
2: Думаешь, это так работает?
3: Да. Нет, нельзя так.
4: Но это должно быть что-то шедевральное.
2: Нет, вообще в этом есть логика. Когда покупаешь какую-то игровую валюту, мерч там внутри, поэтому какая-то часть, да, именно из этих средств, наверное. Ну, в общем, ждем 19 ноября, пацаны. Все, будем все играть.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Зубная щетка, возможно.
2: Молодец, пробил. Интересный факт, что первые современные щетки появились в Китае в 15 веке. И их делали из жесткой щетины, состриженной с загривкой сибирского кабана.
1: Прикольно. А еще есть такие?
2: Кстати, да.
1: Надо купить.
2: Прикол в том, сейчас скажу. Согласно опросам, около 72% мужчин хотя бы раз пользовались щеткой своей партнерши, в то время как среди женщин этот показатель в 3 раза меньше. Мальчики, у меня вопрос, давайте поговорим. Это что такое?
1: Ну, пользовались, но не для своего рта же.
3: Я промолчу.
2: Ну как так? 2/3 мужиков брали щетку девчонки.
3: Ты мог случайно взять зубную щетку. Либо твоя уже, ну вот, похожа на веер. И ты такой, ну возьму, дальше.
1: Твоя растрепанная вся, да, реально.
3: Там же как это работает? Ну мы же сосемся.
1: Реально.
3: Ты сначала споласкиваешь рот аккуратненько, а потом уже чистишь.
1: Споласкиваешь щетку, да, в конце споласкиваешь, все нормально.
3: Да, чтобы она не заметила, там другу.
2: Ну ладно, мы тоже ваши бритвы берем.
3: Ну, это понятно. Но там сразу заметно, ну, лезвия нету уже.
1: Лезвие тупое.
3: Я просто представил, ну, вот в старые времена, когда делали щетины кабана, кто-то приходит, берет щетку, начинает чистить, и она чуть мягче поворачивает голову, а в окошке кабан. Угорает, сидит.
2: При Петре Первом русские люди чистили зубы измельченным мелом, протирая их тряпочкой или специальными палочками.
3: О, кальций.
2: А ни для кого не секрет, что чистить зубы нужно ежедневно. Тем не менее, 1 из 10 человек забывает регулярно соблюдать это правило.
1: Держите полость рта чистой, друзья, и вечером, и утром.
2: И, кстати, как придумали тоже к разговору, да, что все не случайно. Уильям Адис попал в тюрьму за устроенные беспорядки. Там он осознал, что для гигиены полости рта недостаточно пользоваться тряпочкой, которая вымочена в соли или саже. Поэтому он сделал щетку своими руками, высверлив дырочки под щетинки на животной кости. Затем он попросил охранников принести ему свиную как раз щетину, собрав ее в пучки, плотно набил дырочки и с помощью клея зафиксировал щетинки. И уже после освобождения осознал, что изобрел процесс изготовления щеток.
3: Знаете же, тут легенду, как один мужик заработал $1 000 000 на гениальном совете для компании зубной пасты. Он пришел, попросил, да, говорит, дайте мне $1 000 000, я увеличу ваши продажи. Он говорит, пошел-ка ты к дьяволу. В итоге они бились-бились, не поняли. Он пришел снова, говорит, ладно, вот твой лям, что нам нужно сделать? Он говорит, увеличьте отверстие на зубной пасте. Они увеличили там буквально на миллиметр.
2: И она стала быстрее заканчивать.
3: Расход зубной пасты увеличился, и тем самым доходы тоже.
2: Гениально.
0: Рекорд. Реклама.
4: Разгулялась волна.
5: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22:00 по московскому времени на 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Вейкаперы. Каперы. Любовный гороскоп.
1: Да, 26 июня, прямо сейчас.
2: Овны, сегодня не следует относиться к чему бы то ни было чересчур серьезно.
3: Тельцы, сегодня звезды не рекомендуют вам много говорить вашему любимому человеку о том, как вы его любите. Лучше докажите это делом.
1: Близнецы, сегодня вам не просто будет уговорить вашего любимого человека сделать для вас то, что вам нужно.
2: Раки, сегодня вам бесконечно надоест роль интеллектуала и вечно занятого человека. Вы позволите себе провести день вдали от дел.
3: Львы, в этот день счастья в вашей личной жизни целиком и полностью зависит от вас.
1: Девы, сегодня вам не стоит забывать о том, что ваш любимый человек тоже имеет право на собственное мнение.
2: Весы, сегодня вам вдруг очень захочется о ком-то заботиться.
3: Скорпионы, сегодня благоприятный день для совместных танцев.
1: Стрельцы, сегодня вы очень захотите заглянуть в будущее и узнать, что вас ждет в отношениях с вашим любимым человеком.
2: Козероги, наилучшее занятие для козерогов в этот день – поехать с семьей за город и взять с собой своих и его родителей.
3: Водолей, сегодня вы будете склонны к тому, чтобы делать ложные выводы из поведения вашего любимого человека. Не надо.
1: Рыбы, сегодня вам стоит поступиться своими амбициями. На второй чаше весов лежит нечто весьма важное для вашего любимого человека. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: В российских школах появятся новые атласы и контурные карты по географии. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, работа над новыми учебными материалами уже ведется. Также в стране утверждена единая программа преподавания географии, а с 1 сентября 2028 школьников переведут на новый единый учебник по этому предмету. КПРФ и Геннадий Зюганов опровергли сообщение о призыве изъять банковские вклады россиян для пополнения бюджета. Поводом для слухов стали слова политика о том, что в банках находится около 130 триллионов рублей средств граждан и бизнеса, которые, по его мнению, не работают на развитие экономики. ФИФА допустила юношеские сборные России до участия в чемпионате мира среди команд до 15 лет. Турнир пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026. В организации уточнили, что в соревнованиях смогут выступать команды всех национальных ассоциаций, входящих в ФИФА, включая Россию. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые что ни на есть.
2: В клинике перепутали эмбрионы, но супруги все равно пожелали оставить чужого ребенка.
1: Что?
2: О, ну, он белый, она белая, а он, а ребенок нет.
1: Все, теперь мы так выбираем.
2: Ну, оказывается, врачи во время процедуры реально перепутали, но... Что? Это они не знают, как еще в советское время там детей тоже путали.
1: Или мужик чего-то не знает.
2: Да ну нет.
3: А когда у нас превратилось в то, что люди приходят после кое, такие, так, какого возьмем? Ну давай вот этого черненького. Так это же не наш. Какая разница? Выбрала себе цвет.
2: Но она же вынашивала.
3: И что?
2: Просто чужого эмбриона.
3: И что, а там сейчас кто-то придет, кто вынашивал не вот этого?
1: А он может потребовать своего эмбриона
2: назад? А, кстати, тут вопрос.
1: Ну интересно, в общем. Странная парочка, никому не кажется.
3: Ну,
2: мне,
3: там...
2: Нет, мне как раз кажется, не кажется странным, что она выносила ребенка и они оставили его себе.
3: А мужику-то каково?
1: Ошибка врачей, подождите, ну да.
2: Ну и что? Ну это же они 9 месяцев его ждали, потом, ну как бы, не знаю, у них уже эмоциональная связь.
3: У кого, с кем?
2: Вот с так ребенком.
3: Вот, хорошо, спустя 4 месяца где-то в баре сидит мужик, говорит, ну у них там сейчас уже эмоциональная связь, еще текилки, пожалуйста, вот, пусть тусят.
1: Да, в общем, странная история. Самая модная обувь этого лета — это мюли на каблуке, как выяснилось.
3: Да.
1: Мюли.
3: Нет, мюли?
1: Не то, что с молоком едят, нет.
3: Подожди, есть мюфы Аиси мюли на каблуках?
1: Но она оказалась смертельно опасной, девчонки.
2: Подвернуть ногу очень
1: ноги
2: легко.
1: В любых туфельках, в любимых туфельках Кэрри Брэншоу, когда они были представлены, первоначально скользят больше обычного. Из-за этого дамочки регулярно наворачиваются и ломают пальцы с конечностями. Поэтому носить эту обувь нужно очень аккуратно. Это вот обувь без задника на каблуке как раз.
3: Почему они, а не она?
2: Никит, да. Хватит запрещать нам обувь. Ты нам запретил кроксы, теперь запрещаешь мюли. Не, дальше что?
1: Не, носите мюли. Очень красивая обувь, очень привлекательная. Просто я говорю, быть аккуратными, когда вы в них топаете.
3: Сейчас где-то такой, да-да, не убегайте. Идите медленнее.
2: Это подушки мои.
0: На рекорде.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сегодня прохладно, всего плюс 18, и идет дождь. По данным Яндекс.Погоды, дождь сегодня будет на протяжении всего дня, и максимум прогреется воздух до плюс 19. Ночью плюс 15, ну а завтра вновь до плюс 19, но уже без осадков и малооблачно. На дорогах города 5 баллов, движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. Южное шоссе почти 10 минут движется от поста ГИБДД до Авроры, Московская столько же. От Кирова до Нововокзальной, от Киевской до Революционной. И на Заводском по 7 минут потратишь. От Кабельной до 22-го партсъезда и в обратную сторону от Профильной до 22-го партсъезда. Мы совсем скоро начнем наши долгожданные летние рекордные заезды. Будем брать с собой большое количество фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». И, конечно же, колесить по городу и дарить ее тебе. Будем ездить по Самаре, потом где-то припаркуемся. Все наши перемещения, естественно, и место парковки будем говорить в эфире, постить в Макси. И, конечно же, транслировать геолокацию в телеге. Приезжай на место парковки и забирай один из подарков. Гарантированно получишь наклейку «Радио Рекорд Самара» для машины. Но еще можешь стать H2-ушником рекорда и, конечно, выиграть фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная». Чуть позже расскажем тебе точные даты заезда. Все это для детей старше 12 лет. А из музыки далее будем слушать с тобой Дэвид Гетта, а также будет Тиесто и Мазем.
0: Рекорд. Реклама.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
10: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
11: С 26 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
12: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Dance Radio. 12 часов дня в Самаре. С тобой Наташа Марко. И мало того, что сегодня пятница, так еще и красивое число какое. 26.06.2026. Ну, какой-то прям мистический, космический, удачливый день должен быть. Значит, отправляй скорее заявку в личку телеграм-канала или личку группы ВКонтакте Радио Рекорд Самара. А именно фразу «хочу пить» и номер телефона. И выигрывает звание аж два ушника рекорда и бутылочки нашей стильной воды от бренда «Кристальная». Совсем скоро мы с тобой уже поиграем, через несколько минут буквально. Ну а пока давай посмотрим, что из музыки нам приготовлено в этом часе. Новинка прошлой недели от Block & Crown – Power Dancer.

0: клевая летняя и свежая новинка от Алесы и One Republic под названием In Your Eyes Record Mix. Слушаем с тобой первые, ведь мы на первой танцевальной. Ведь это рекорд Dance Лето.
1: Рекорд премьера трека.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Вне зависимости от погоды, наша летняя тема на рекорде продолжается. И будет она продолжаться еще долго, ведь именно здесь мы дарим, да за просто так, за то, что ты снимаешь трубку, когда мы тебе звоним, дарим мы фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участнику уже нужно решить, забрать все бутылочки, которые на кону, или же оставить часть себе, ну а частью поделиться со следующим участником. Изначально всегда у нас на кону 4 бутылочки и плюсуется в игре то, чем поделились, собственно, предыдущие участники. Но для того, чтобы участвовать в нашем суперлайтовом розыгрыше, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона обязательно в личку телеграм-канала или группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Обязательно напоминаю, указывай свой номер телефона в заявке. Ну а еще разочек ознакомиться с подробностями и информацией о накопленных литрах можешь в нашей телеге в Максе «Радио Рекорд Самара». Уже через несколько минут будем с тобой играть, и совсем скоро крутые треки нас тоже порадуют, в том числе клевый ремейк на «Sweet Dreams» от Бабина и Маркус Дилан.
0: Рекорд. Реклама. Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
0: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
9: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
12: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
13: Рекорд. Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
14: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Становись H2Oшником рекорда. Для участия тебе всего-то навсего нужно отправить фразу «Хочу пить» обязательно с номером телефона в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал и куда ты, когда ты отправил, главное, укажи свой номер. Подробности и информацию еще о накопленных литрах можешь посмотреть в нашей телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Ну, а прямо сейчас я напомню тебе правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если набрали тебя, то предстоит тебе решить, забрать все накопленные бутылочки или же забрать себе 3, но остальным поделиться со следующим участником. Изначально у нас всегда на кону 4 бутылочки и плюсуется то, что остается от предыдущей игры. Сейчас у нас в игре 5 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Сегодня у нас отсчет начался заново и посмотрим, сколько бутылочек себе заберет сейчас Виталий. Номер телефона Виталия оканчивается на 5604. Так, посмотрим, возьмет ли Виталий трубку. Что-то у нас наподобие гудков. Да, гудки есть. А значит, у Виталия есть все шансы забрать нашу рекордную воду. Алло, Виталь, привет, это Радио Рекорд Самара, тебя беспокоит, ты в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
1: Привет, привет. Виталь, ну скажи, пожалуйста, ты же знаешь, что вне зависимости от того, какая температура у нас на улице, нужно всегда выпивать достаточное количество воды, правильно ведь?
2: Конечно.
1: Ну конечно, конечно. И ты говорил, что ты хочешь пить, прям буквально писал нам в личку.
2: Да я вообще обожаю пить.
1: Ну, красавчик, молодец, значит, здоровый образ жизни, это точно про тебя. Так, Виталь, смотри, у нас с тобой сейчас на кону 5 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Сколько забираешь себе?
2: Так, а сколько можно забрать? 3, да?
1: Ну, либо ты 5 забираешь все, либо 3 забираешь и 2 делишься со следующими участниками.
2: Ну, я как бы... давайте 3.
1: 3. То есть 2 у нас остается...
2: Ну, нежадные.
1: Нежадные. Ну и молодец, ну и молодец. Ну, здесь разница, знаешь, не такая сильная. В принципе, не так уж и обидно, правильно? Не так, чтобы от сердца оторвал. Хотя водичка наша вкусная и очень полезная. И еще разочек тебя поздравляю. Тебе достаются 3 бутылочки нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Тебе клевого дня, конечно же, отличного настроения. Ну, а когда у нас следующие розыгрыши, сколько будет у нас бутылочек на кону в следующем розыгрыше, обязательно смотри в нашей телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Обязательно подписывайся.

0: Рекорд. Новости.
1: Бензин в Самарской области самый дорогой в ПФО. Средняя цена 76,52 рубля, сообщил Росстат 25 июня. Дешевле всего бензин в Башкирии. Средняя цена на дизель в Самаре 83,21 рубля. Не рекордная, но близкая к критической. Дороже только в Мари-Эл. Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину. Ранее вынесенный приговор попытался оспорить его адвокат. Наказание снижено до 3 лет лишения свободы с дополнительным наказанием, 1 год 10 месяцев в виде лишения права работать в государственных органах и органах местного самоуправления. Было 2 года. В Самарской области действует предупреждение о грозе, порывистом ветре и граде до 19.00 и о сильном ветре до 6 утра 27 июня, сообщает Гидрометцентр. Выходные в регионе не будут жаркими. Завтра плюс 19, в воскресенье 15-17 градусов тепла. Ну а еще больше оперативной и важной информации смотри в наших информационных каналах в Телеграм и в Макс Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Самаре сейчас стабильно прохладно, всего плюс 18, идет небольшой дождь. Продолжится этот дождь сегодня весь день, ночью будет, по данным Яндекс.Погоды, до плюс 15, также дождливо. Ну а завтра до плюс 19, уже без осадков и малооблачно. На дорогах города все те же, что и часом ранее. 5 баллов, движение плотное, по данным сервиса Яндекс.Карты. Московская почти 15 минут движется от Кирова до Жигулевской. Южное шоссе продолжает тормозить от поста ГИБДД до Авроры. Заводской от профильной до 22-го партсъезда и на Авроры 5-минутка еще собралась от Дыбенко до Мариса Тереза. И чтобы не пропустить нужные и важные информации наших клевых розыгрышей, конечно же, слушай нас везде и всегда при помощи радиоплеера, скачать который ты можешь по ссылке в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. Только не забывай, при скачивании обязательно в настройках указывать регион Самарскую область. Но если ты находишься в городе, то все очень даже просто. Говори своей умной колонке: «Включи «Радио Рекорд Самара», и вновь ты слушаешь нас. Конечно же, остаешься в курсе всего и участвуешь в наших розыгрышах. Все это для детей старше 12 лет. А из музыки далее слушаем с тобой «Pow Dancer» от «Block and Crown». А также будет «Clean Bandit» и «Тиеста».
1: Рекорд. Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Самый атмосферный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Айова, 26 июня, Самара, Аврора Молл, маршрутка, улыбайся, бьет бит и многие другие любимые песни. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Дэнс лето.

прям вообще всерьез заняться русским рэпом. В ведомстве заявили, что за последние месяцы нашли много в рэп-треках пропаганды того, чего не надо пропагандировать. Соответственно, надо с ребятами пообщаться. Поэтому, друзья рэперы, как бы договорились, как говорится. Вот, да. Слушаете ли вы рэп? Пишите об этом при помощи приложения Радио Рекорд. У нас был в свое время классный фестиваль под названием «Маятник Фуко». Кстати, собирал огромное количество людей. Это было очень-очень-очень круто. Вот. А ближайшие фестивали, которые будут круто собирать, это, конечно же, ВК-фест, на который мы вас и приглашаем. Причем он будет проходить в разных городах. Поэтому сцена Радио Рекорд, естественно, там будет. Это и Питер, и Нижний Новгород, конечно же. В Москве мы встречаемся. В общем, подробности есть в интернете на сайте radiorecord.ru, категория 0+. Пока расскажу. Да, кстати, я выступаю тоже на ВК-фесте 4 числа в 9 вечера на сцене Рекорда в Питере. Увидимся. Пока!

Так, ну если вы... Я, кстати, был в Сан-Франциско, очень красивый город. Короче, друзья, сейчас у нас будет премьера очередная. Ну, как можно сказать, очередная? Этот трек уже столько раз переделывали, что даже сложно представить, о чем люди думают, когда его переделывают. Но у меня даже тоже, могу сказать, периодически возникает мысль, а не переделают ли мне этот трек? Просто стоит сказать «It's a fine day», и сразу все понятно. Ну и

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
3: С новым кроссовером Tenet T4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркова. Влезет все, что нужно.
4: Мангал и саппорт для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
3: Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
5: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
6: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8 846 226 5217.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
14: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
15: Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья советов принимают Ростов. В программе «Аквагрин», шоу мыльных пузырей и выступление группы черлидинга. Приходите всей семьей на стадион Металлург 27 июня в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
16: С 26 июня в сети магазинов «Планета Секонд Хэнд» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Секонд Хэнд».
17: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: В Белом доме заявили, что США больше не будут принимать иностранцев, обращающихся за политическим убежищем. По словам замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера, такие запросы планируется перенаправлять в другие страны. С 1 июля в России заработает цифровой профиль мигранта. В него войдут основные данные о человеке: личная информация, сведения о судимости, регистрации, праве на управление транспортом, недвижимости, разрешении на работу и банковских счетах. Также профиль будет содержать дополнительные сведения, включая результаты экзаменов и информацию об образовании. Чемпионат мира 2026 уже стал рекордным по посещаемости и результативности. Матчи турнира собрали более 3 600 000 зрителей, превзойдя рекорд чемпионата мира 1994 года в США. Кроме того, команды уже забили 177 голов, что стало новым рекордом чемпионатов мира, опередив показатель 2022 года в Катаре, где было 172 мяча. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2111.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 26 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Дэнс лето на рекорде.

0: мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 18 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня останется небольшой дождь и будет до плюс 15, но завтра днем до плюс 19 и без осадков. На дорогах города сейчас 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. Нововокзальная стопорится от Носодовой до Старозагора. 12 минут проведешь на Заводском от профильной до 22-го пар съезда. На Авроре от Московского шоссе до Мариса Тереза 10-минутка и в половину меньше от Южного моста до промышленности. Ну и отмечу еще революционную. Здесь поток собирается от Печорской до Московского. И не забывай, что у нас вовсю продолжается наша летняя игрушка H2Ушники Рекорда, где ты можешь выиграть нашу артезианскую клёвую стильную воду от бренда Кристальная. Все, что тебе нужно сделать, так это прислать заявку в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Заявкой являются слова «Хочу пить» и, конечно же, твой номер телефона, чтобы мы знали, куда тебе звонить. Но во время игры в течение дня несколько раз мы выбираем заявки и звоним по указанным в них номерах. Если ты берешь трубку, то тебе остается всего-навсего решить, заберешь ли ты все накопленные бутылочки или же себе оставишь 3, а остальное подаришь остальным участникам в следующем розыгрыше. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие участники. Посмотреть подробности и информацию о накопленных литрах ты можешь в нашей телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Там же проходят дополнительные розыгрыши нашей клевой и рекордной воды от бренда «Кристальная». И совсем скоро начнутся наши летние рекордные заезды, где мы также будем дарить нашу брендированную водичку. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
4: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид «Дебал» G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры «Дебал» в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300.
0: 270-300. Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде. Дэнс!

разных городах. Смотрите, в этот раз 4-5 июля это Санкт-Петербург, уже совсем скоро я буду выступать 4 числа. 11 июля в Нижнем Новгороде встречаемся, и затем 18 и 19 июля перемещаемся в Москву, и там пройдет ВК-фест, и там будет сцена Радио Рекорд. В общем, будет, естественно, очень круто, поэтому заглядывайте обязательно. Напомню, что категория 0+, можно смело приходить с детьми, с бабушками, все найдут то, чем заняться, а самое главное, что послушать и как провести время. Подробности на сайте radiorecord.ru. Давайте двигаться дальше, расскажу о музыке, которая будет в этом часе, например,

music. What comes next will be marvelous.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
13: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».

0: Юта. Депутаты считают, что принятие законопроекта позволит создать налоговый стимул для граждан, готовых принять животное из приюта и частично компенсировать расходы на его содержание в первые 3 года после передачи. Филиппины планируют ввести полный безвиз для россиян. Президент страны уверен, что это упростит поездки и пойдет на пользу обеим странам. Авиакомпании уже обсуждают запуск прямых рейсов. Сейчас россияне могут находиться на Филиппинах до 30 дней. Жозе Мауриньо заявил, что хочет вылета игроков Реала с чемпионата мира, чтобы они раньше ушли в отпуск и успели подготовиться к предсезонке. По его словам, он говорит это в шутку, но желает клубу быстрого возвращения футболистов. На турнире сейчас выступают 11 игроков мадридской команды. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама. Рекорд.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Погода. Проб.
1: В Самаре сейчас хорошо так похолодало. Плюс 16 идет дождь. По данным Яндекс Погода, ночью сегодня небольшой дождь продолжится. Будет до плюс 15. Ну а завтра днем в субботу до плюс 19 и без осадков. В воскресенье, кстати, до плюс 17 и дождь опять возобновится. На дорогах города 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс Карты. На Нововокзальной простоишь 15 минут от Новосадовой до Старозагора и в обратную сторону от Фадеева до Новосадовой минут 10. На Олимпийской улице сложности с проездом от ЖД переезда до Ракиты, на Заводском от Профильной до 22-го партсъезда и пятиминутка на Советской армии от Тихвинской до Старозагора. И не забывай, что ты можешь слушать нас везде и всегда, где бы ты ни находился и куда бы ты ни отлучился из города на выходные. Для этого скачивай радиоплеер на свой гаджет, обязательно указывай Самарскую область в настройках при скачивании. Ну а скачать ты можешь по ссылке, которая находится в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. Ну а если у тебя под рукой умная колонка и ты никуда не собираешься и остаешься в городе на выходные, то просто говори своей умной колонке. Включи Радио Рекорд Самара и вновь ты слушаешь нас онлайн. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: Каждое мега-утро в 8:40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары, для детей старше 12 лет.

0: Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, с наступающими выходными, с пятницы. Всех поздравляю, пятница, ну обожаю. Кстати, рассказывайте, какие у вас планы, вообще что готовится, что планируете. Может быть, какой-то некий чит-мил себе позволите, организуете. И давайте и дальше, да, в продолжение о еде. Французы теперь готовят яичницу вот прямо на улице. А знаете почему? Потому что жара аномальная для Франции, почти 40 градусов. Так что местный блогер показал, как раскаленная на солнце сковородка позволила спокойно пожарить яйца. Завтрак можно готовить вот прямо у окошка, не отходя, да еще и без масла. В принципе, что-то очень полезное получается, мне кажется. Друзья, все, у кого сейчас обед, приятного аппетита. Эту новость я нашла про жару во Франции, про яичницу на сковородке. У нас в телеграм-канале Радио Рекорд, так что подписывайтесь обязательно. Леони в этом часе. Stay. Еще впереди Армин ван Бюрен и Like a Child. Также трэп Mafia House, Mafia Style. Fiesta, no blood, diamond life, too tough, fast night, that's enough, respect. Еще в этом часе Bibi Rexha и Faithless in Your Religion. А уже сейчас Эвелин Рокстон, Vertigo, и все это рекорд Dance летом.
1: Dance лето
2: на рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместное увольнение.
1: Лучший тимбилдинг – это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником Рекорда и помоги другим.
5: Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья Советов принимают Ростов в программе «Аквагрим», шоу «Мыльных пузырей» и выступление группы черлидинга. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17.00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
9: Премьера на «Домашнем».
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
15: С 26 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон рекламный.

0: Новости.
1: Сенатор Артем Шейкин назвал удаление приложений ВК из App Store, цитата, «актом произвола в отношении российских пользователей». По его словам, в России цифровые сервисы блокируют только за нарушение закона и могут восстановить доступ после устранения претензий, тогда как Apple, по мнению сенатора, действует иначе. Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в румынской Клуж-Напоке. В федерации заявили, что причиной стали ограничения на использование российского флага и гимна, несмотря на недавнее решение Международной федерации о восстановлении прав спортсменов. В России назвали такие условия нарушением принятых ранее решений. В России сейчас достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что власти сейчас перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца. Руй в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки. И в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
3: В Самаре сейчас плюс 17 градусов, облачно с прояснениями. Ночью сегодня до плюс 15 будет. Возможен небольшой дождь. И по данным Яндекс.Погода, завтра днем до плюс 19 и будет без осадков, малооблачно. 5 баллов на дорогах города. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. Заводское. Полчаса стоит от Кирова до Зимица. Всему виной ДТПшка, которая произошла на пересечении с Зимица. На Авроре минут 10 простоишь от Московского до Марис Тереза. Московская стопорит от Авроры до Революционной, Ленина от Челюскинцев до Новосадовой и на Уральской тоже минут 6-7 примерно простоишь от АЗС до Южного шоссе. И не забывай, что все самые важные, срочные, интересные новости города, страны и мира ты можешь смотреть в наших информационных каналах в Телеграм и в Максе Радио Рекорд Самара. Обязательно забегай туда, общайся, проходи наши опросы, смотри наши приколы и, конечно же, участвуй в наших розыгрышах, выигрывай наши клевые призы. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
4: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
5: Мы готовы!
4: Смотри Московский выпускной 2026. В субботу в 18.30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
2: Телефон рекламы.

Record Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Знаете что, я вот гляжу, грядут выпускные в школах, выпускные. У нас вот в Петербурге алые паруса, например. Кто был на этом празднике? Я лично, мимо проходила. Было очень красиво, великолепно. Я хочу вас призывать, знаете, к чему? Заглядывайте в наше мобильное приложение и пишите, чем вам запомнились ваши выпускные. Мне это любопытно в первую очередь, потому что у меня выпускного не было. 11 классов школы завершено, выпускного не было, платья выпускного не было, было лишь свадебное, поэтому дико-дико любопытно. В общем, рассказывайте, пишите, ознакомлюсь непременно. Good luck в этом часе, ла-ла-ла. Еще впереди Дэвид Гетта и Awake Tonight. Также непременно Оффенбах и Miles Away.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи Рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Radio Player. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
13: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
14: Рекорд в Самаре больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к мирному урегулированию конфликта на Украине и ценит готовность США содействовать этому процессу. При этом он отметил, что говорить о нейтральности Вашингтона нельзя, поскольку США продолжают поставки вооружений Киеву. Информация о том, что установленные возле пешеходных переходов в Москве дорожные камеры фиксируют нарушения пешеходов, не соответствует действительности. Они предназначены для анализа транспортных потоков и работы перекрестков. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения. 72 пляжа Анапы получили разрешение на открытие сезона. Еще 8 проходят экспертизу, сообщает правительство России. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Дэнс лето! На рекорде!

0: Рецепт Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Погода.
1: Итак, пробежимся с тобой немного по актуальной информации. Сейчас в Самаре плюс 17 градусов, облачно с прояснениями. Ночью сегодня ожидается небольшой дождь, до плюс 15 будет. И по данным Яндекс.Погода, завтра днем будет без осадков, малооблачно и до плюс 19. И не забывай, что у нас продолжается вовсю наша летняя игрушка H2Ушники Рекорда, где ты можешь выиграть нашу фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Все, что от тебя требуется, так это прислать заявку, а именно фразу «Хочу бензин» и номер своего телефона в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же пиши в нашу группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», также в личку. Куда и когда ты написал, неважно, все у нас приходит в одно окно, и твоя заявка действительно во время всей нашей игры. Ну а далее, во время розыгрыша, мы выбираем заявку несколько раз в день и звоним по указанному в ней номеру телефона. И если ты взял трубку, то остается тебе только решить, забрать все бутылочки, которые на кону в этой игре, или же забрать себе три, а остальным поделиться со следующими участниками. Подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть еще раз в наших информканалах, в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. Там же иногда мы разыгрываем дополнительные бутылочки, но еще совсем скоро начнем наши летние рекордные освежающие заезды, и ничего не пропускай, информацию тебе все скоро расскажем. Радио Рекорд Самара, все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл». «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаши?
3: Ну, смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение «Осенней лавочки». Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы «Дюна». Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходят еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь?
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид «Дебал» G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры «Дебал» в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
7: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
8: Алые паруса. Вместе с Россией. Завтра. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных и на сайте amoda.ru.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь. Рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20.00. Смотрите на домашнем. 16+.
16: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
17: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
18: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
19: С 26 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
1: Дэнс лето
6: на Рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Новости.
1: Совет Евросоюза продлил еще на год экономические санкции против России. Ограничения затрагивают торговлю, финансы, энергетику, технологии двойного назначения, а также импорт нефти и нефтепродуктов. Под санкциями остаются ряд российских банков и СМИ. В Евросоюзе также заявили о готовности при необходимости расширять рестрикции. Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации. Возможные корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, отмечается в сообщении. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что будет добиваться лишения Румынии права проводить международные соревнования. По его словам, спорт не должен использоваться как инструмент давления и дискриминации, а действия местных властей он назвал провокацией. Ранее сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в Румынии после заявлений о запрете российской символики. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Давай посмотрим, что у нас там за окном. Сильный довольно-таки ветер и плюс 17 градусов. Облачно с прояснениями. Ночью сегодня ожидается небольшой дождь. По данным Яндекс Погода будет до плюс 15. Ну а завтра днем до плюс 19 и малооблачно. На дорогах города уже 6 баллов. Движение затруднено по данным сервиса Яндекс.Карты. На Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой будешь ехать 15 минут. Ракита стоит от стоянки грузовых машин до авторынка. Фрунзе стопорится от Льва Толстого до Винсенко, Заводской от Кирова до Зимица, Соколова от Лесной до Новосадовой и на Ракете простоишь еще в обратную сторону от стоянки грузовых машин до Карла Маркса. И напоминаю тебе, что куда бы ты ни собрался на этих выходных, обязательно включай Радио Рекорд Самара, слушай и наслаждайся. Ну а для того, чтобы связь у нас с тобой не пропадала, обязательно скачивай радиоплеер, ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Самара, или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара. При скачивании обязательно указывай регион Самарскую область. А если ты находишься в городе и у тебя под рукой умная колонка, то просто говори ей. Включи Радио Рекорд Самара. И вновь ты нас слушаешь, наслаждаешься и находишься в курсе всего самого интересного. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Рекорд. Реклама.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Radio. Это первая танцевальная России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Друзья, отличные новости. В этом году мы построим электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах. Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Все как вы любите. Мы собираем лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. И сейчас самое важное – запомнить даты. 4-5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, а 18-19 июля встречаемся в Москве. Сцена рекорда на ВК-фесте, ну а состав артистов уже можно посмотреть на нашем сайте 0+. Пока вы решаете, в каком городе и в какие даты пойти на ВК-фест, я расскажу о том, что послушаем в этом часе. Биби Рикса, New Religion. Отличная работа от Morgan Setry, Beat is Jumping. Чуть позже здесь клевая совместка от Mike Posner, David Guetta, I Went Back to Ibiza. Еще дождемся Anima, Beautiful. Откроет этот час Эвелин Рокстон с треком Vertigo. Это рекорд. Dance. Лето.
1: Dance. Лето.
2: На рекорде.

0: мобильном приложении Рекорда. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
2: Пап, а самокат мой влезет?
1: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
10: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
11: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
10: Серьезно? Так можно было?
11: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
12: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
13: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
14: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Ростов в программе «Аквагрин», шоу мыльных пузырей и выступление группы черлидинга. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
15: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
16: С 26 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
17: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
18: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти выделят дополнительно 2,5 миллиарда рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий наводнений. Деньги направят на восстановление гидротехнических сооружений, расчистку русел рек и строительство временных дамб. Наводнения в Дагестане и Чечне весной повредили жилые дома, соцобъекты и инфраструктуру. С 1 июля россияне смогут оформлять электронные сделки с недвижимостью с использованием биометрии, изображения лица и голоса. При этом биометрия не заменит усиленную квалифицированную электронную подпись, а будет работать как дополнительный способ подтверждения личности. Использовать ее должны все участники сделки, а не только одна сторона. Энтони Ланга после матча с Японией был уверен, что Швеция вылетела с чемпионата мира. Футболист сел на газон и от разочарования начал бить кулаком по земле. Позже ему сообщили, что ничьей оказалось достаточно для выхода в плей-офф. Именно гол Эланги помог шведам набрать важное очко и продолжить борьбу за трофей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 118-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
4: Кроме марки 365 дней, предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
3: Гарантия лучше.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместное увольнение.
1: Лучший тимбилдинг – это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре на данную минуту всего плюс 16, идет дождь. Ночью он продолжится. По данным Яндекс.Погода, и будет до плюс 15 всего. Днем завтра до плюс 19 и малооблачно. На дорогах города 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. Уральская на 20 минут тебя задержит от АЗС до Южного шоссе. Алматинка тормозит от Ставропольской до Старозагора. Нововокзальная от Новосадовой до Старозагора. На Георгия Димитрова 10-минутка от Старозагора до Московского. И на Кирова от Старозагора тоже до Московского. Будем надеяться, что скоро погода наладится, хотя наши рекордные заезды состоятся в любом случае, хоть при дожде, хоть при сильном ветре. Совсем скоро будем выезжать на улицы города и дарить фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Сначала мы, как всегда, ездим по городу, потом где-то припаркуемся. Все наши перемещения и место парковки будем говорить, конечно же, в эфире. Ну, а само собой, еще и постить в Макси и, конечно, транслировать геолокацию в телеге. Приезжай на место парковки и забирай один из подарков, среди которых можешь найти наклейку «Радио Рекорд Самара» для своего авто, ну, а также можешь стать H2-ушником Рекорда и выиграть фирменную воду Рекорда от бренда «Кристальная». Чуть позже расскажем тебе точные даты заездов и все подробности. Все это для детей старше 12 лет, а из музыки далее Джаиль Кори. А также будет «Салют, Вера» от Леонид Руденко.
5: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
6: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
7: Действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Рекорд. Реклама.
6: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории. Уникальное предложение от «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
7: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
7: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
11: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
12: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл». «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
13: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Рекорд. Рекорд.

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Вот и пятница позади, и мы дождались с тобой наконец-то выходные. Наконец-то можно поспать завтра, да и просто хотя бы полдня ничего не делать. А вот сегодня, кстати, тоже такой день, так что сейчас смело можешь начинать его отмечать. Сегодня день блаженства. И как себе не подарить подарок в этот день, а? Ну скажи, не ты, так мы задарим тебе кое-что эксклюзивное. Через несколько минут сможешь стать аж двоушником рекорда. Не пропускай подробности, и все расскажу чуть позже. Ну а пока давай пробежимся по тем клевым трекам, что ждут нас с тобой в этом часе. Будет Кунгс и компания с работой Galaxy.

0: Celebrate от Крис Нитро и Аквагент. А также Иман Бек и Софья Райес Not You. А прямо сейчас качаем с тобой подкрутой и топовый Moving to the Sun от Hugel and Imae Angel на первый танцевальный. Меня зовут Наташа Марко, ведь это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето
2: на рекорде.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Ну что, вновь пришло время тебя порадовать подарками. Сегодня пятница, напрягаться уже не надо, и розыгрыш у нас супер простой. Уже через пару минут можем задарить фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» именно тебе. В игре H2Oшники по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участнику уже нужно решить, забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а для того, чтобы участвовать в нашем суперлайтовом розыгрыше, отправляй фразу «Хочу пить» обязательно с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Подробности и информацию о накопленных литрах еще разочек можешь посмотреть в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И уже через несколько минут мы с тобой будем играть, ничего не пропускай, следи за эфиром.
2: Рекорд. Реклама.
3: Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
4: С новым кроссовером TNT 4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
5: Мангал и сабборд для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
4: Новый TNT 4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tnet-vipauto.ru.
6: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Профлист и металлочерепица. Евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
11: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные JQ J6 и Amoda C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8 846 226 5217.
12: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
13: Премьера на домашнем.
14: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
13: О таком враче мечтают многие.
15: Этот красавчик свободен?
13: Но получит его только зрительницы домашнего.
16: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
13: Женский доктор.
17: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
13: С настоящим мужским характером.
18: Я здесь, рядом.
13: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
19: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-90.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» и стань H2Oшником рекорда. Для участия тебе нужно всего-навсего отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или же нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда ты написал и куда ты написал, все сообщения приходят у нас в одно окно. Ну а подробности еще разочек и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в нашей телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Ну а прямо сейчас напомню тебе правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если набрали тебя, тогда решай, забрать все накопленные бутылочки или же забрать 3, но остальным поделиться со следующим участником. Изначально у нас всегда на кону 4 бутылочки и плюсуется то, что остается от предыдущей игры. Итак, прошлый участник у нас поделился бутылочками, и сейчас в игре уже 6 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». 6. И теперь посмотрим, как поступит с этими 6 бутылочками Ольга. Номер телефона ее заканчивается на 7040. 7040. Вот такое простое окончание ее номера телефона. Итак, ждем гудков. Гудки пошли. Ольге нужно взять трубку всего-навсего и забрать, собственно, бутылочки нашей рекордной воды. Ну а сколько она их заберет, зависит только от нее. Итак, ну что же такое?
2: Алло, алло. Секретарь Ева, и я очень рада вашему звонку.
1: Ага, все понятно. Секретарь Ева, к сожалению, извини, но с тобой мы не готовы сегодня вечером общаться. Хотели мы с Ольгой пообщаться, а ответила нам секретарь Ева. Ну, ничего страшного. Заявка Ольги все равно остается у нас в игре. Напомню, что заявку можно прислать однажды и в течение всего розыгрыша она выйдет действительно. Может быть, Оле позвоним еще разочек. Может быть, ей так вот фортанет. Ну, а когда следующий розыгрыш состоится, я тебе открою тайну, что состоится он уже в понедельник. И сколько литров у нас, сколько бутылочек остается на следующий розыгрыш, можешь посмотреть в наших информационных каналах, в телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара. Обязательно подписывайся.
3: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре 72 выпускника получили 100 баллов по ЕГЭ. Лидером стала химия, 22 стобальника. У пятерых по 2 идеальных результата. В этом году школы заканчивают 4478 одиннадцатиклассников. Окончательные итоги подведут позже. Концерты Айова и Браво переносят под крышу. По распоряжению, полученному в рамках обеспечения безопасности массовых мероприятий, два выступления фестиваля Roof Life пройдут в запланированную дату и время на фудпарке Аврора Молл. Напомню, ранее фестиваль Стереолета 2026 перенесли из Труковского сада в МТЛ-арену. В Самарской области 27 июня действуют два уровня погодной опасности. Оранжевый уровень локально, ожидается сильный ливень и дождь. И желтый уровень, прогнозируется сильный дождь, гроза. При грозе возможен шквалистый ветер с порывами 15-20 метров в секунду, а также град. Еще больше новостей и оперативной и важной информации смотри в наших информационных каналах в Телеграм и в Максе. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2119.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наш

0: космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
4: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
5: В Ленте.
6: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.

0: Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 15 градусов. Идет небольшой дождь. Ночью будет аналогично. Небольшой дождь и до плюс 15. Ну а завтра, по данным Яндекс.Погода, днем будет до плюс 19 и без осадков. На дорогах будет уже всего-навсего 3 балла. Местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Однако на Авроре 15-минутка от Московского до Аэродромной. На Уральской 10-минутка от АЗС до Южного шоссе. Южное шоссе притормаживает от ГИБДД до улицы Уральской. И на Кирова еще отмечу 5-минутку от Старозагора до Карла Маркса. И напомню тебе, что если ты собрался куда-то на выходные, то это не повод совершенно страдать без любимого рекорда. Скачивай себе на гаджет радиоплеер, ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. И обязательно при скачивании указывай регион Самарскую область. Но если ты остаешься в городе просто далеко от радиоприемника, то говори своей умной колонке «Включи Радио Рекорд Самара», и вновь ты с нами на волне и слушаешь нашу клевую музыку. «Радио Рекорд Самара» — все это для детей старше 12 лет, а из музыки далее будем слушать с тобой «Galaxy» от «Кунгс», а также будет «Ханна Болейн».
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Рекорд. Реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», «Татьяна Куртукова», «Арти Гайс», Стас Бьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл». «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
5: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Главная танцевальная России на связи, в эфире Радио Рекорд. Есть все-таки ощущение, что лето по-настоящему начинается вообще не по календарю, а именно в тот момент, когда наступает пятничный вечер. И у нас очень много попыток буквально каждую неделю. Впереди 2 свободных дня, наверняка можно никуда не спешить, встретиться с друзьями, выбраться на природу, ну или просто гулять до поздней ночи, выбирать что хотите. Ребят, именно летом вот такие спонтанные яркие вечера, которые, казалось бы, можно провернуть вообще в любой сезон, но в теории теплые, они потом чаще становятся самыми запоминающимися воспоминаниями лета, так что не упускайте ни одного уикенда. И вот вам еще один совет. Лучшие истории редко начинаются со слов «У меня все было идеально распланировано», поэтому просто наслаждайтесь, плывите по течению и ловите момент. Ну а какие планы у вас в эти выходные? Пишите в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Будем планировать под лучшие танцевальные. Расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Trap Mafia, House Mafia Style. No blood, diamond life. Too tough, fast night. That's enough. Respect. Горячий трек от Sony Fudera. Think about us. Еще слышим Afrojack, Lucas and Steve, Control. А чуть позже здесь Martin Garrix, Repeat It. Открой час Алия Фабиан с треком Body Talk. Это рекорд Дэн.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
4: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
3: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
4: Серьезно? Так можно было?
3: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
5: Последний школьный вечер?
6: Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Ростов. В программе «Аквагрим», шоу «Мыльных пузырей» и выступление группы «Черлидинга». Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
10: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
11: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков. Дэнс лето.

0: InvestFuture на рекорде.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Давайте мы за 5 минут пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. У нас, конечно, очень много было негатива на этой неделе, но начнем давайте мы с позитива, ну, по крайней мере, с точки зрения макроэкономики. Итак, внешний долг России по итогам мая снизился до 55 миллиардов долларов, и это минимум с лета прошлого года. За месяц обязательства сократились на 2 миллиарда, ну а с начала года уже на 2,5 миллиарда. И для контекста, президент еще в начале июня отмечал, что уровень госдолга составляет всего 16,5% ВВП. Ну а министр финансов Антон Силуанов и вовсе заявил, что страна скоро полностью погасит внешнюю часть задолженности. Так что движемся уверенно вниз, и это вот тот самый случай, когда падение цифры радует. Все же снижение внешнего долга позволяет больше денег направлять на внутренние расходы и повышать привлекательность экономики для внешних инвесторов.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Для российских инвесторов неделя после решения ЦБ по ставке выдалась по-настоящему черный. В понедельник, 22 июня, рынок открылся легким минусом, но к середине дня сорвался в обвал. Индекс Мосбиржи рухнул почти на 4,5%, порядка 100 пунктов, до 2300. Это крупнейшее внутридневное падение с 22 года, друзья. Во вторник рынок попытался отскочить, но попытка оказалась совсем робкой. Некоторые назвали его отскоком дохлой кошки, индекс прибавил скромные 0,75%, но уже в среду, 24 июня, рынок снова улетел вниз. Индекс провалился ниже 2300 пунктов, минус еще 1,5%. Ну и, кстати, долларовый РТС обновил годовой минимум. Ну и зафиксируем, что индекс Мосбиржи падает уже 16 недель подряд. Это самое долгое падение в истории нашего рынка. С начала года он потерял уже почти 18%. Ну, то есть картинка, конечно, складывается так себе. Главный триггер – разочарование от заседания ЦБ на прошлой неделе. Я напомню, что регулятор снизил ставку только на 25 базисных пунктов вместо ожидавшихся 50. И намекнул, что дальше снижение будет еще более медленным. При таком жестком сигнале негативная реакция рынка была предсказуема. Ну и добавила нервозности история с Геннадием Зюгановым. На съезде КПРФ он заговорил о перенаправлении банковских депозитов в реальный сектор, и СМИ прочитали это как призыв изъять с банковских вкладов не менее 30 триллионов. Но, правда, уже на следующий день в КПРФ уточнили, что вклады населения трогать не собираются, и напряжение частично спало, но, тем не менее, конечно, осадочек некоторый остался. Ну и добила рынок дешевеющая нефть и крепкий рубль. Brent падала к 77 долларам, к концу недели ушла даже еще ниже, при том, что доллар на российском рынке замедлил рост. В сумме это бьет по экспортерам сразу с двух сторон. Татнефть, Роснефть и Лукойл теряли по 5-7% за сессию. Добавили давление и маржин-колы, то есть принудительное закрытие позиций. Ну, в общем, розничные инвесторы, которые раньше выкупали просадки, теперь капитулируют и фиксируют убытки. Ну, а вот доллар на этой неделе показывает характер. Еще накануне, в четверг, аналог его курса на Мосбирже подорожал более чем на процент и впервые с апреля пробил отметку в 76 рублей. В моменте он доходил до 76,5. На канале InvestFuture мы предполагали, что это случится как раз-таки во второй половине июня, и, собственно, этот сценарий реализуется. В чем тут причина? Доллар укрепляется ко всем мировым валютам сразу, а триггером стало ужесточение риторики ФРС после прошлого заседания. Рынок теперь всерьез закладывает повышение ставки, вероятность роста в октябре подскочила до 80% против 50% месяцем ранее. Ну и любопытный момент тут в том, что обычно дешевеющая нефть тянет доллар вниз, но сейчас ожидания поставки все перевешивают. Но у меня на этом все. С вами была Кира Юхтенко. Увидимся ровно через неделю.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаши?
3: Ну, смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение «Осенней лавочки». Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы «Дюна». Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходят еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь?
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: И расскажу тебе немного актуальной информации по данным Яндекс.Погода. Завтра в Самаре ожидается малооблачная погода. Ночью сегодня будет до плюс 15, возможно, небольшой дождь, ну а завтра до плюс 19. И не забывай, что вся самая важная, интересная и актуальная информация есть у нас в информационных каналах в Телеграм и в Максе Радио Рекорд Самара. Мы находимся там круглосуточно. Забегай и ты. Обязательно общайся, комментируй. И, конечно же, участвуй в наших опросах и розыгрышах. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
6: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
7: Здравствуйте. Если у вас есть банковский вклад, у меня для вас сегодня кое-что интересное. Не волнуйтесь, не страшное. Просто поучительное. На днях в прессе разгорелся скандал вокруг высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Вот что сказал Геннадий Андреевич.
8: Слушайте, вот хочу, чтобы вы услышали это, передали. В банках сегодня лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это 3 государственных бюджета. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом.
7: Федеральные СМИ прочитали это как предложение изъять вклады. Зампред Думского комитета по экономике Михаил Делягин назвал идею откровенным бредом и массовым ограблением граждан, направленным на подрыв доверия к государству. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил идею как бессмысленную, потому что вклады в банках обеспечивают работу экономики страны. Геннадий Андреевич быстро уточнил: вклады граждан священны, все дело в высокой ключевой ставке. И формально он прав. Слово «изъятие» не звучало, но дыма без огня не бывает. Потому что национализация системообразующих банков – это не оговорка. Это пункт программы КПРФ под красивым лозунгом «богатство страны вернуть народу». На деле богатство окажется, конечно, не у народа, а у государства. Как это уже однажды было во времена Советского Союза. А это, как говорится, две большие разницы. Есть люди, которые хорошо помнят 1991 год, январь. Из обращения внезапно изъяли купюры в 50 и 100 рублей. В учебнике это изъятие денег войдет под названием «Павловская реформа» по фамилии министра финансов СССР Валентина Павлова. На обмен дали несколько дней. Сумму ограничили. Снятие наличных со счетов тоже ограничили. Люди не могли забрать собственные сбережения. А годом раньше Совет министров СССР просто направил средства со счетов Сбербанка на покрытие бюджетного дефицита. Тихо, без лишнего шума. И все это делали не какие-то олигархи и капиталисты. Это делала самая народная в мире советская власть, которую так хочет вернуть нам с вами Геннадий Андреевич. Неудивительно, что его высказывание о банковских вкладах вызывает такую бурную реакцию в прессе.
6: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
4: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Рекорд. Дэнс Радио.
4: Рекорд. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
11: Dance лето.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Самое, что у меня есть, начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя по будним дням, а сегодня еще таковой. Мы обсуждаем разные внезапные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Говорят, что Людовик XIV во время своих встреч с послами и прочими там вельможами мог, прямо не отрываясь от разговора с ними, справлять нужду, даже не вставая с места, сидя на специально сделанном для него в стуле с специально монтированным в него горшком. У мировых политиков современности, надо сказать, эта привилегия сохранилась в еще более эффектном виде, потому что они могут прилюдно справлять словесную нужду в горшок голов своих избирателей. Ну что там политики-то? Даже у скромных современных радиоведущих такая привилегия тоже есть. И мы иногда ею пользуемся, как обычно, в течение часа нашей программы.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Русским рэпом займется Минюст. В ведомстве заявили, что за последние месяцы обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей. По словам замминистра юстиции Олега Свириденко, уже в этом и следующем году рэп-исполнителями займутся совместно с другими ведомствами, чтобы вычистить подобный контент из их творчества.
2: Чего? Вычистить из рэпа пропаганду наркотиков, насилия и что там, отрицание морально-нравственных ценностей? Да какой же это тогда рэп? Это не рэп, это просто разговор академика. Обычно.
3: Может, что-то оставят они какой-то.
2: Что? На пол, вот, не надо ничего оставлять. Потому что, смотрите, в рэпе на самом деле, ну, что такое рэп? А в рэпе нет никакой мелодии, там никакой музыки даже нет. Там рэп это, ну, собственно, стук, да, буквально там говорилка. Да, там человек там в рифму рассказывает про свою тяжелую жизнь. И как оттуда, скажите, можно вычистить, там, вычистить мат, наркотики, насилие? Это, знаете, это как вот, я не знаю, это как из сериала «Менты» вычистить Дукалис.
3: А, кстати, там его вычистили, да? Вместе с Ларином. Его, их взорвал Данила Козловский.
2: Да ладно, в каком смысле?
3: Ну-ка,
2: «Ментов»?
3: Да,
2: Дукалис и Ларин. Ну, хорошо, ладно, плохой пример, окей, ладно. Ну, хорошо, а из рэпа вычистить насилие и наркотики, это, я не знаю, это как из «Иванушек Интернешнл» вычистить Рыжего. Там вот этого третьего, его легко можно вычистить. Его, кстати, все время и вычищают периодически. То одного, то другого. А если, скажем, из Иванушек вычистить Рыжего и вот этого второго, то это уже будет не Иванушки, а Шаман.
3: Ну, как бы нет. Шаман, до Шамана не дотягивает все равно. Этот один мелкий, который останется. Какой же это Шаман? Так, полушамок.
2: Вы поняли мою мысль? И если как бы из рэпа убрать что там, наркотики, насилие, мат, а еще и рифму, что очень важно. Потому что, смотрите, когда из рэпа ты убрал наркотики, насилие, там мат, в нем еще остается рифма. Ну, так себе обычно в рэпе, да? То, на самом деле, если убрать еще и рифму, это, кстати, может быть даже интереснее. Особенно в нашем, в так называемом русском рэпе. Потому что, ну, что такое у нас наш рэп русский? Наш рэп — это такой бубнеж голосом провинциала-сельчанина, алкаша при этом, которому дали 15 суток, и который чем-то возмущается, сидя на горшке. Вот примерно так я это слышу. Так вот, если убрать из этого еще и рифму, то это будет просто похоже, как будто под окнами алкаш ночью бубнит.
3: Вот поэтому и... рифму оставляют.
2: Вот. Но всего остального, там мата и этого будет не слышно, потому что как будто ему выбили зубы на самом деле. То есть это как бы, да, это может быть даже интересно. Это может на самом деле придать рэпу новую жизнь, вдохнет в него. Я вот только не очень понял, а они хотят все это вычистить только из нашего рэпа? А скажем, в зимбабвийском рэпе, там уже можно оставить, все равно вроде как бы ничего не понятно.
3: Или зимбабвийским там... рэпом, наверное, уже вплотную занимается зимбабвийский Минюст. И другие ведомства, как сказать, с какими-то еще загадочными другими ведомствами. Совместно они будут как бы...
2: Какие-то... А какими, как вам кажется? Может какие-то... быть, это... Все, может знаю, там, может быть, Министерство сельского хозяйства? Потому что ведь на самом деле вот то... О чем они поют в смысле наркотиков, это же часто касается и сельского хозяйства. Да, там какие-то сорняки, да?
3: Ну, да, вершки, корешки. Ну, тут, знаете, вот это все-таки, мне кажется, инициатива хорошая, как бы своевременная. Но это полумера какая-то. Знаете, нужно вообще заменить чем-то рэп, чем-то нашим исконно-посконным. Частушки. Вот частушки вот наши, вот как бы, да,
2: а
3: из народа.
2: Не совсем, Кремов. А дело в том, я вам напомню, может быть, давно эти слушали, в частушках мата больше, чем в разговорах на улице.
3: Но это же частушки!
2: Да,
3: это же наши, да.
2: Но вот я вот частушки...
3: Они добрые.
2: Нет, это, безусловно, и учат хорошему. Вот я помню частушку, вы знаете, их много, но вот почему-то мне одна запомнилась на всю жизнь. Она звучит так. «Шел я лесом, песни пел, соловей мне на...» Слово из трех букв «сел». Я хотел его согнать, он сказал, мать. Так вот, чему нас учит эта частушка?
3: Ну вот, нельзя наших птиц
2: Абсолютно. И смотрите, и никаких наркотиков, никакого насилия. Все по-доброму, да? Уж в конце концов, что произошло?
3: Ну, кстати, про наркотиков, возможно, есть какие-то намеки. Там, знаете, есть такая частушка. «Из-за леса, из-за гор показал мужик топор». И не просто показал, он его привязал.
2: Он его к трех букв привязал?
3: Да. И из леса, из-за гор его видно.
2: Пропаганда в действии.
3: А еще насилие есть тоже пропаганда. Хотя тут, да, мы проходим по деревне в 95-й раз, неужели нам сегодня никто не даст? Ну, не побьет, скажем так.
2: ну здесь это не, это как бы это не насилие. Это же не они насилуют, они... Нет, да. Нет, это наша совсем другая мысль. Это типа не они хотят побить, да? В любом случае, на самом деле, это очень правильная идея. Пора вычищать. И там из рэпа, и, кстати, возможно, из частушек. И знаете, я бы на самом деле еще почистил... Вот помните, такая в 90-х была популярная группа, называлась, дай бог памяти... Young Guns.
3: Слава богу, не помню.
2: Слава богу. Слава богу, что вы не помните, но слава богу, вы сейчас вспомните, когда я вам скажу хит-строчку, одну из ее суперпопулярных суперпесней в 90-х. Она звучала так. Я даже, по-моему, так и называлась. Припев звучал так. «Кто хочет любви, кто хочет любви, у меня есть 20 сантиметров любви». Так вот. Эту песню надо обязательно почистить, и в первую очередь, потому что она просто вводит в заблуждение. То есть я бы вычистил оттуда слова «у меня есть 20 сантиметров любви», ну, потому что это вранье. Я вообще бы заставил эту группу перепеть, там, кто хочет любви, у меня есть 8 сантиметров любви. Для правдоподобия, чтобы не дразнить людей от греха подальше.
3: А они живы, реально? Ну, в смысле, вот, физически. Как вы их заставите?
2: Посмертно пускай перепоют, пускай, кто их там, дети перепоют. А у детей там, да. У детей, да, ну, наверное, поменьше, да?
3: Ну, разные дети бывают. Наши.
2: Это у рэперы. Ну, у их детей рэперов, наверное, до 100% меньше. Так вот вопрос. Вопрос серьезнейший, который ставим даже не мы, а кто это предложил это вычистить?
3: Замминистра.
2: Вот, юстиции, да?
3: Юстиции, да.
2: Вопрос вам, товарищи дорогие. Вот время чистить, вычищать. Что бы ты почистил? Да, из песен, возможно, из фильмов, возможно, из литературы, может быть, из радиоэфиров, может, из телевизионных эфиров.
3: Да, ночь очевидные вещи уже проговорил высокий спикер, там вот про вещества,
2: про меня
3: нехорошие. Да нет, я про замминистра. Это уже ну, за скобки выносим, да, вот там насилие, там это вот все. Вот. Какие-то конкретные вещи из каких-то продуктов культуры, так называемые. Пишем, это все почитаем.
0: Крем-хруст

0: Крем-хруст-шоу.
1: Жара делает людей беднее, выяснили исследователи. По их подсчетам, высокая температура снижает доходы в среднем на 0,7%, а засуха еще на 1,8%. Причина в том, что люди хуже работают, чаще болеют, падает урожайность и возникают проблемы с водой, транспортом и энергетикой. Ученые предупреждают, что если климатические изменения продолжатся, то в будущем доходы жителей Европы могут сократиться в среднем на 27%.
2: Ого! Жара делает людей беднее? Это я правильно понимаю? Это поэтому жители Чукотки такие богатые?
3: Ну, конечно, они богатые. Смотрите, сколько у них оленей. Вот сколько оленей. Не сколько у вас оленей. И у меня один, да. Да. Ну, у них северные надбавки. Туда люди едут за деньгами на вахту.
2: Конечно,
3: там.
2: Что не Чукча, то миллиардер. А потому что там холодно. А вот там в жарком Майами там беднота. И жилье, кстати, поэтому там дешевое. Но что там, значит, по подсчетам ученых, да, высокая температура снижает доходы в среднем там на сколько? На 0,7%, да? А вот тут у меня такой вопрос. А вот, значит, жара делает людей беднее, да? А вот это обеднение, оно происходит как бы вот с каждым градусом? Ну, то есть, как бы ты беднеешь по мере увеличения температуры. Ну, то есть, скажем, там, было плюс 5, у тебя все было зашибись, там, да? В плюс 15, ну, так, там, камси-камса, там, 50-50, да? Еще норм. Там, в плюс 25 вдруг резко все
3: ухудшилось. Нет, 25 еще нормально, вот когда 30 уже, да?
2: Да, в 30 уже бомжуешь, да? С какого градуса начинается меня интересует момент. Вот, да, так сказать, парадокс лысого. В какой момент начинается лысый? С какого градуса начинается беднота? С 21 там, очко, наоборот, как бы. С какого градуса?
3: Ну, я думаю, что больше. 21 это достаточно комфортное условие. К тому, что совсем пропекло, так, знаете, прожарило. Ты пропотел такой, да? Вот.
2: Это с какого? Ну, какой это градус?
3: 30.
2: С 30.
3: Чтобы это пару дней подряд длилось. Это не разовая какая-то штука.
2: Значит, не разовая. А если, например, через день будет. Сейчас на самом деле, знаете, что погода определяет? Не потепление, а на самом деле ее постоянная смена. Особенно вот здесь, в наших широтах, да? Там плюс-плюс, и вдруг на следующий день там уже похолодание. Так вот, меня интересует, градусы или постоянство? Потому что они говорят про постоянную жару. Да, в Европе, вот сейчас, там, в Испании, во Франции, там, в Италии, там сейчас какая-то аномалия.
3: Там капец, как
2: выше 40, там, да, так сказать, там. Да, я так понимаю, что там нищета. Да, у итальянцев Феррари, там, у Ламборджини, да, сварились вкрутую, как яйца, их едят сейчас, да?
3: Ну, знаете, еще как бы, еще очень важно, конечно, человеческий фактор индивидуальный. То, что вот смотрите, как в прогнозах погоды всегда пишут, да? Там плюс 20 ощущается 18. Во-первых, кем ощущается? Какой-то специальный человек, который выходит такой на балкон, что-то ощущается.
2: Да, есть. Понятно, смотрите, но ведь на самом деле.
3: Как ты ощущаешь?
2: Вот есть эти люди, которые делают прогноз, как называется, там, гидро, там, да?
3: Метеорологи.
2: Да, да, у них.
3: Синоптики.
2: Они не просто же делают погоду объективно, но у них есть специальный человек-ощущальщик. Он выходит. Я вам скажу так: все всегда конкретно. А ощущальщик конкретно, а у ощущальщика каким местом ощущает? Вот. Правильно. Потому что какое есть, да, этим местом задом чувствую.
3: То есть,
2: да?
3: На балкон он выходит в халате, расстегивает халат, да,
2: чувствует этим местом. Вы можете, у вас какое ощущение?
3: Я не знаю, я не могу.
2: У меня тоже нет, я понятия не имею.
3: Сколько сейчас в комнате градусов? Фиг его знает.
2: Понятия? Нет, потому что вы не ощущальщик. И зад у вас, кстати...
3: Они денег еще нормально зарабатывают, наверное, да?
2: Что?
3: Ну, эти вот, которые ощущаются. Ощущаю.
2: Кстати, а если вот, например, он выставил задницу на балкон, а его кто-то, сосед, по ней...
3: Лобысь полотенцем мокрым.
2: Как ощущается? Как сколько?
3: В натяг, знаете, как в спортивных раздевалках-то. Я! О! Тепленькая пошла.
2: Ощущается, как плюс 50.
0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
4: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
5: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
6: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Россия направит более 400 миллионов рублей на борьбу с наркотиками в Таджикистане. Как сообщили в российском посольстве, деньги пойдут на реализацию трехлетней программы по противодействию наркоугрозе. Проект предусматривает поддержку профильных служб и меры по борьбе с распространением наркотиков.
2: Россия направит более 400 миллионов рублей на борьбу с наркотиками в Таджикистане?
3: Ну а где?
2: Нет, ну разумеется.
3: И в Беларусь же направлять.
2: Конечно, ведь наркотики в Таджикистане это сейчас самая большая проблема России. Я бы, на самом деле, на это еще больше потратил. Я потому что, вот, знаете, я не знаю, как вы, а вот я как представлю, что где-то там, в далеком Таджикистане, где-то страдает бедный таджик, наркоман. Я сразу хочу ему отдать минимум 400 миллионов. На улучшение жизни в Таджикистане ничего не жалко. Правда, знаете, вот, ну, насколько я знаю, основной наркотрафик в России, он идет там через Центральную Азию, через Латинскую Америку, через Колумбию, там, Боливию, Перу. И, знаете, я вам вот что скажу. Я бы еще немножко потратил денег на борьбу с наркотиками в Перу. Ну, хотя бы миллионов 100.
3: Ну, возможно, предлагали. Не берут черти эти перуанские.
2: Что?
3: Деньги? Деньги, да.
2: А почему?
3: Ну, как не берем?
2: Нет, они, может, берут, но
3: сразу
2: тратят на наркотики.
3: А Таджикистан берет, и хотя немного, 400 миллионов
2: немного,
3: на 3
2: конечно.
3: Года, это как бы это слезы там, да?
2: Да, но нет, совершенно, абсолютно, это ни о чем. Но в Таджикистане, но а я правильно понимаю, что у нас проблему с наркотиками уже решили? Уже на борьбу с наркотиками у нас уже тратить ничего не надо, как бы,
3: ну,
2: да?
3: Понимаете, видите, какая штука? Нужно бить врага на его территории.
2: Правильно.
3: Откуда? А из Таджикистана же тоже идет кое-что там?
2: Нет, конечно. Нет, я хочу просто... А у нас этой проблемы нет. Остался только один. Богдан Титомир. Все.
3: Как бы, да? Как у нас здоровье? Нормально?
2: Не очень хорошо. Больше проблем у нас нет. Да, в этом смысле. Но я вам больше скажу. Конечно, это вот если, что называется, подумать дважды, то это действительно правильное решение. А 400 миллионов рублей на борьбу с наркотиками именно в Таджикистане. Именно в Таджикистане. Потому что проблема наркотиков в Таджикистане для нас, для России, даже важнее, чем проблема такая у нас. Потому что почему? Правильно. Потому что таджики у нас работают. Они у нас подметают, они у нас строят дома. А нам же важно, чтобы только что построенный дом не выглядел, как будто его строил ЖК «Обдолбыш».
0: А? Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Нудистов нужно заставить надеть штаны, считает депутат Виталий Милонов. По его словам, любители публичной наготы – это безумцы с тяжелыми психиатрическими диагнозами, а ни один нормальный человек не должен среди бела дня видеть чужие телеса в общественных местах. Милонов напомнил, что даже Адам и Ева устыдились своей наготы и прикрылись листьями. А те, кто сегодня не стесняется ходить голым, депутат предложил отправлять к психиатру. Там, по его мнению, и головы вылечат, и штаны выдадут.
2: А что, психиатры у нас насильно надевают штаны? Это их профессиональная обязанность? Я просто не знал. Нет, я, конечно, знал, что они насильно надевают как бы усмирительные рубашки. И то это как бы не психиатры, а санитары. Но знаете, я вам что скажу? На самом деле это очень хорошая идея от Милонова. Милонов гений. Отличная идея психиатрам надевать на нудистов не просто штаны, а усмирительные штаны.
3: Это такие, как?
2: Да, то есть двойные штаны, без ширинки. Чтобы нудисту не за что было, если что, потянуть. Такие, знаете, штаны с амбарным замком, и с кодом, и с домофоном. А код, чтобы знал только психиатр. Ну, на всякий случай.
3: Ну, и начальство.
2: Ну, какое вот, начальство?
3: Ну, какое надо начальство?
2: Начальство-то зачем?
3: Ну, то что, начальство.
2: Ну, то есть, если нужно, там будет штаны там снять, что-то проверить, да, так?
3: Проветрить. Комнату.
2: Нудистов нужно заставить надеть штаны. Слушайте, ну, идея хорошая, но давайте признаемся, что это утопия.
3: Да, потому что психиатры не будут, у них штанов не напасешься на всех, как бы, нудистов. Че? Ну, это в их обязанности не входит, как бы. Ну, как бы, серьезно, давайте быть реалистами. Нет у них штанов лишних у психиатров.
2: Это, во-первых, а во-вторых, вот сама идея. Ну, вдумайтесь, что такое? Нудистов нужно заставить надеть штаны. Нудист в штанах, на минуточку, это уже не нудист. Нудист в штанах, это уже колбасер. По пояс голый.
3: А, то есть он предлагал только штаны надевать?
2: Ну, а как же сказал, только штаны? Я только говорил только про штаны, вы же слышали сами. Нудист в штанах, знаете, это как депутат Влади Калини. Заставить надеть нудиста штаны, это как заставить Милонова купить, там, 4-й айфон. Это нереально просто. Ну и потом, зачем нудисту штаны?
3: Ну, для того, чтобы он перестал быть нудистом. Вот. Это же мера направлена на борьбу с нудизмом.
2: Правильно. Так вот, и что говорит Милонов? Ни один нормальный человек не должен среди бела дня, да, видеть чужие телеса в общественных местах. А вот тут я не очень понял. А что вот эти вот современные эти гады-нудисты, они скидывают штаны прямо посреди белого дня где-то в общественных местах? Вот скажите мне, Кремов, где вы последний раз среди бела дня видели нудиста? Причем себя исключаем, потому что вы, когда дома без штанов прыгаете, это мудизм, не нудизм, это другое.
3: А дома-то что,
2: а где вот вы, когда последний раз видели нудиста без штанов?
3: По телевизору.
2: В кино.
3: В кино.
2: Ну, значит, Милонов, получается, где-то видел.
3: Видел, да, вот, ну, возможно, встретились с ним. А где? Ну, какие-то нудисты идет
2: какое-то нападение нудиста на Милонова.
3: Какое-то, да, что-то вот. Вот не зря же это как бы инициатива сейчас, как бы в наше непростое время, когда других проблем хватает, возникло. Потому что,
2: значит,
3: и это тоже проблема у нас свалилась. Ну, может быть, не на всех нас, а на Виталия Валентиновича Милонова.
2: Нет, а этого достаточно.
3: Да, конечно.
2: А на него, значит, и мы все должны как-то это немножко. А потому что, знаете, ну, я просто грешным делом думаю, что нудисты, они как бы обитают там на специальных нудистских пляжах, где их, кроме, собственно, нудистов, никто не видит. А сейчас, с учетом того, что их люди просто там, их вообще и пляжи-то
3: этих не осталось. А если бинокль есть, предположим, у Милонова?
2: А, тогда,
3: он их увидел.
2: Тогда штаны надевать не надо.
3: Почему? То есть, подожди, что, вы против того, чтобы на нудистов надевали штаны?
2: Нет.
3: Вот скажи, вы против?
2: Вы хотите, чтобы нудисты надевали штаны? Если есть бинокль, вы же про Милонова. Нет, я лично. А нудист я или он?
3: Нет, ну кто так? Нет, какие-то сторонние нудисты. Третье лицо.
2: И они идут мне навстречу.
3: Вы что, не наденете на них штаны?
2: Нет, конечно, я сам готов насильно.
3: Я себя сниму и надену, да, последние. И трусы надену, и штаны. Я не считается, потому что я не нудист.
2: Ну, и что там Милонов сказал, что типа... А, Милонов сказал, даже Адам и Ева, типа, устудились наготы свои, прикрылись листьями. Но уважаемый наш любимый Виталий Милонов, он, конечно, не очень внимательно читал Библию. Потому что, да, они, в общем-то, прикрылись, но, правда, после того, как Адам и Ева нарушили, собственно, Божий запрет и вкусили, собственно, плод с древа познания.
3: Добра и зла.
2: Да. А потом, после этого, услышав там глаз Божий, они еще больше устудились и так далее. Но... Знаете, что я вам скажу? Милонов все-таки молодец. Потому что в отличие от Адама и Евы, с древа познаний он плодов не вкусил. За это мы его и любим.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен.
0: А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Радио слушают и напрягают уши те, у кого пальцы плохие. А у вас, дорогие наши пишущие радиослушатели, пальцы просто мед. И вы этими пальцами пишете сюда кучу разных сообщений. Кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости» и «Чего там».
1: Ну, тут у нас была новость, что русским рэпом займется ни много ни мало, а целое министерство юстиции. На предмет очистки его от всякой срамоты там разной вот это, в этом рэпе. Инициатива как бы очень своевременная, ну как бы... Минюст перечислил такие явные вещи. Насилие, пропаганда нехороших вещей.

0: Еще и шарманка слово есть.
1: Да, шарманка, да.
0: Не, а такие песни вообще, Басков, ну, вообще разрешен?
1: Ну, как бы, нет, Басков, да, ну вот, просто не присматривались никто, как бы.
0: Вот-вот-вот.
1: В лупу, потому... так, увеличительную.
0: Ну, а да. На Баскова можно в лупу смотреть?
1: Да, нужно.
0: Ну, лучше, но только вы, а не да. За. Но на самом деле, это вот поэтому и не присматривались, что все на себя стянул рэп. Весь гнев, да, там потом.
1: А Басков... казалось бы, бирный такой безобидный Басков.
0: И пока там все, значит, рэп, понятно, что они там поют всякие гадости, все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков кого-то я и так далее, да? Да, ну, значит... Надо, кстати, послушать, как песня называется? Шарманка?
1: Шарманка.
0: А про что, мне кажется, это пево? Про что можно петь про шарманку?
1: Ну, потому что в России она шарлатанка. Там такие какие-то слова были еще.
0: Кто она? Шарманка? Да. Как это мудро.
1: Да? Шарманка, шарлатанка.
0: А в Польше?
1: А как в Польше?
0: У кого шарманка больше?
1: Да. Вот Татьяна пишет. Добрый вечер, господа. Я бы запретила весь реп. Песни, в которых непонятно, о чем идет речь. И просто какой-то глупый набор рифм. А вот помните группу «Мальчишник»? Там в каждой песне все можно было, по крайней мере, себе четко представить.
0: Конечно, разумеется, конечно. Ты все четко и конкретно. Я даже помню, да? Дэн залез на нее, не обломался и залез. А Мутабор кричал: «Давай, давай, молодец». Чикса любила Дэна еще больше, чем меня. Она творила с ним такое. Это просто труба. Все понятно, да?
1: Ну, все, все представляется.
0: Мутабор, да. Труба, все
1: Дэн совершенно. На нее,
0: да, а Дэн, на нее. Понятно же, что такое Дэн.
1: Да, все Дэн раньше на нее, было. Мутабор на Дэна, это все.
0: То ли, а сейчас что? Сейчас слово, если мутабор, то в плохом смысле только. Так, ну давайте я почитаю. Ну, а вот львица пишет П, так она себя называет. А я бы запретила песню «А мой мальчик». А как вы думаете, Кремов, вот вы небольшой знаток российской...
1: Эстрады.
0: Да, скажем так.
1: Как мы говорим.
0: Да. Вы говорите, что это за песня, которая начинается так. «А мой мальчик». Вот как вы думаете, что делает этот мальчик и почему бы львица П его запретила?
1: А, мой мальчик. А, возможно, эту песню поет мужчина. И когда мужчина поет «Мой мальчик», это уже... Это совсем уже...
0: Нет. Мальчик, на самом деле, он... Ну, вы правы, но не совсем. Мой мальчик Чего? Для кого?
1: Едет в Тамбов.
0: О, правильно. Мой мальчик едет на девятке, и запретила она его за пропаганду, ну, это слово сейчас нельзя говорить, ну, легкого женского поведения. То есть она в грубой форме, просто у нас это слово сейчас запретили. Знаете,
1: но
0: да?
1: На радио. В жизни-то вы можете
0: нет,
1: в жизни
0: нет, нет, конечно. Туда. Больше того, явление есть, как есть, а слова нет. Да, ну вот... Мой мальчик едет на девятке. А что же это за песня такая?
1: Ну что, ну мальчик едет на девятке.
0: А что плохого? Что там про...
1: Ну это жизнь.
0: А куда он едет?
1: А вот свой вам может быть вопрос в том, куда он едет. Это уже пропаганда.
0: Конечно, это самый главный
1: вопрос. Распущенности, да?
0: Потому что, ну, мальчик, девятка, это вроде не запрещено, да? А вот вопрос, куда?
1: Если мальчик
0: едет, а если он туда едет, представляете?
1: А прям туда?
0: Вообще, конкретно туда. Не заворачивая вот сюда.
1: Лыжи настропорил туда вот, да, вот это вот.
0: Да, прямо, а потом оттуда, знаете куда?
1: Сюда.
0: Сюда. Нет, да, я бы запретил тоже. Так, вот смотрите, вот... А вот Дмитрий Попов пишет. Вопросы житейские пишет. Крем-хруст. Когда...
1: Что?
0: Крем-хруст, когда будете в эйфории на оптиках?
1: Я не знаю. Я уже в эйфории здесь, на стачек.
0: Ну, я-то не пью, чтобы быть, да. Хотя криво.
1: А что, на оптиках эйфория?
0: Ну, а вам-то какая разница, где быть? У вас. Только не надо на меня так смотреть. Не надо говорить, что вы никогда не были в эйфории на оптиков.
1: Ну, а оптиков это что? Бульвар, проспект.
0: Ну, есть улица на Петроградке, если я, наверное. А, хотя нет, подожди, нет, оптиков это. Нет, не Петроградка, это.
1: Это на оптиках.
0: Это старая деревня. Я надо ему позвонить. А, я ему не могу позвонить, потому что плюс 9627 это что? Это оптиков?
1: Это вот телефон оптиков, да.
0: Нет, чувак, ну, короче, как вы ответите? Когда будете в эйфории?
1: Слушай, ну не знаю, но ты подробнее раскрой тему. Напиши, что плюсы, минусы, подводные камни этой вот эйфории на оптиков, да? Чтобы я знал, к чему готовиться. А я как бы так. Я уже не пацан. Да, ну же, знаешь, там, не мальчик на девятке. Я серьезно подхожу к этому
0: конечно.
1: Делу. Да,
0: да,
1: если ехать, то все знать.
0: Размер эйфории и оптика.
1: А вот еще пишут нам, тоже роли замечают такие, казалось бы, такие вот совершенно невидные вещи. Укупника надо запретить. Что значит «никогда не женюсь»? Непорядок.
0: Знаете, а мне до сих пор казалось, что укупника запретила

0: сама жизнь.
1: Время.
0: Куда еще? Как еще запретить укупника? Куда?
2: Ну да.
0: Ну куда? Прям вот как?
2: Ну не, ну давайте оставьте уже старину укупника.
0: Нет, давайте его, нет. Давайте легализуем укупника, ну частично.
2: Да, да, с оговорками.
0: Слушай, а что у нас за звук? Че, море? Или что это? А в любом случае, какой бы звук это ни был, нам это значит, что нам что?
2: Типа валить.
0: Да, но это не значит, мы сегодня решили побольше, побольше их почитаем.
2: Да.
0: Но у нас правило такое: слышим звук, уходим, а потом делаем, что хотим.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: И хотя в соответствии с новыми правилами нам нельзя что-то обсуждать и чего-то читать после петуха, но до петуха нам никто пока что не запрещал. Пока петуха нет, еще почитаем ваши сообщения. А, кстати, петух это был или что это?
1: Это какой-то, если петух, то как бы какой-то у него с голосом что-то. Горлышко простудилось. Сосульку с холодную сосал.
0: А петух, который... Ну, ладно. Да, что там пишет?
1: Так, ну, а по поводу того, что вот можно улучшить, и как бы, путем, разумеется, что какой-то зачистки в нашей эстраде, вообще в нашей целиком поп-культуре, даже, там, ну, в фильмах, там, в сериалах, возможно. Но некоторые люди предлагают нам расширить, наоборот, как бы, такие либералы, я бы сказал. Вот, например, Блендер Задунайский. Привет, парни. Есть еще песня рэпового направления из 90-х годов прошлого века, называется «Садово-огородный рэп». Исполняют Олейников и Стоянов. Для этого времени достойное было сделано. Рекомендую. Может, найдем в наших закромах?
0: Нет, что-то такое. Олейников и Стоянов просто, ну, во-первых, нужно напомнить, что это не, ну, не самые, как бы, лучшие певцы
1: нет,
0: в России.
1: Нет, не самые очевидные рэперы, я бы сказал. Давайте, смотрите, так,
0: как,
1: осторожны.
0: Как называется?
1: Садово-огородный сейчас, рэп. Сейчас. Ну, в случае Олейникова и Стоянова, рэп, конечно же.
0: Сейчас. Олейников. А, так. Сейчас. Сейчас, видите, а это можно? Просто понимаете, а это явно не новая песня.
1: Ну, 90-х там, да.
0: Понятно, 90-е, собственно, и Олейникова уже нет в живых. Так вот, у меня сразу вопрос вам, как, ну, не как эксперту, но, может, как человеку с интуицией. Смотрите, половину того, что можно было в 90-х, большую половину, нельзя сейчас. Не может так случиться, что вот то, что в 90-х было нормально в песне, там, садово-огородный рэп, а сейчас, может, там такое огородничество, такое садоводство, может, вырастили такое?
1: Ну, хочется понимаете? Надеяться, что, во-первых, вы успеете вовремя это остановить, все, это безобразие, это беспредел. А во-вторых, что все-таки не такие они, ну, такие крутые гэнгста.
0: А что это за звук? А, подождите, что это? Что-то я что-то не то играет. А, почему-то у меня... Это другое радио. Я тут слушал. Сейчас, вот, я нашел. Так. Реально, смотрите.
1: Вот, гэнгста, настоящий трон.
0: А почему Олейников черный? Сейчас можно говорить?
2: Ты, чувак, переглотался колес.
0: Ой, я же говорю.
2: Кувыркался до слез.
1: Все, расходимся.

0: Старая школа.
1: Знаете,
2: демонстрационный
1: отрывок. Да, там хватит, да. Я думаю, что сейчас рэперы немножко, да, приуныли. А знаете почему? Потому что вот эти вот мужчины, мужики, а уже дедушка, да, они поставили в этой песне вопрос, который ни один рэпер не ставил. Они разграничили две важнейшие, две разные вещи. Рэп и реп. Там же было сказано, что...
2: В среде картошки и реп.
1: И реп,
2: мы читаем, да, свой вот садово-огородный рэп.
1: И вот, в этом...
2: Но зарифмовали все. Раз,
1: да? Безусловно, но именно в этом и проблема нашего рэпа. Наш русский рэп — это, к счастью, не рэп, это реп. Да? В хорошем смысле. И вот если те, кто предлагает его сейчас там запретить, почистить и так далее, просто рэп официально переименовать в реп. Ну, в смысле, что в реп, в родительном падеже, ну, да? Чтобы мы, давайте, хватит этого рэпа, надо репу.
2: Возрождать, вот, конечно. И вот тоже про что же, про возврат корням вот пишет нам.
1: Да, я пока, давай читай.
2: Привет, КХ. А как же поговорка «из песни слова не выкинешь»? Считаю, что не надо из старого ничего трогать. Тем более достояние, частушки. А новых рэперов под цензуру. Не успели они оставить след в истории. Не повезло, не фартануло.
1: Поэтому новых туда, а вот этих сюда. Вот.
2: Петухи орут, рэперы читают. Просто сно качает.
1: Давайте мы тоже.
3: Драйв на скорости 70 треков в час. Это

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.

0: Замминистра юстиции Олег Свириденко. По его мнению, нейросети способны создавать похожий контент, но уже соответствующий целям национальной безопасности.
1: Это, я не понял, это чтобы Моргенштерн пел как шаман, что ли?
2: Я или не как? Знаю, я ничего не шарю ни в искусственном интеллекте, ни в агентах.
1: А, я все шарю, тут что, ну вам сказано, все понятно. Слушайте, а может быть тогда вообще пойти дальше и круче? А что если вот лица иноагентов с помощью искусственного интеллекта совмещать с лицами, ну, нормальных певцов? Скажем, лицо Моргенштерна с лицом Киркорова. И тогда, кстати, у Киркорова наконец появится такая татуировка на лице, да, небольшая?
2: Ну, нет, ну зачем это совмещать? Заменить лицо иноагента Моргенштерна полностью на лицо Киркорова. Хотя и Шабан, в принципе, это уже сделал.
1: Да,
2: и вот у него поют ему, подпевают иноагенты в его клипе. То есть они тебе перевоспитались.
1: Да, это хорошо. Но тут, конечно, в этом потоке как бы креатива, тут важно, знаете, не совместить лицо иноагента Макаревича с лицом певицы Нюши, например. А то у певицы Нюши будет борода. Это уже как-то, ну, не очень хорошо, это как Кончита.
2: А может быть, наоборот, у иноагента Макаревича не будет бороды, как у Нюши. Вы это не учитываете, этот факт?
1: Да, согласен, да. Тут поиграть есть чем. Ну, а если, например, совместить лицо иноагента Дудя с Ксенией Собчак, то от лица вообще будет не оторваться. Уже даже интервью не нужно. А если, смотрите, если иноагенту этому Максиму Галкину с помощью искусственного интеллекта присобачить лицо Олега Газманова, то это будет вообще контент, огонь. Потому что, смотрите, Галкин же он высокий, да, Газманов он такой совсем невысокий.
2: Но спортивный.
1: Да.
2: А Галкин нет.
1: И тут будет как бы... Что? Ну, в любом случае, хорошо.
2: Я просто как бы не нужно Газманова вот сюда приплетать. Просто пускай Галкин делает шпагат, как Газманов. Или сальтуху крутит, как бы. С помощью искусственного интеллекта. Галкин.
1: А Газманов?
2: А Газманов он отдохнет.
1: Ну, интересно. На самом деле, это потрясающая идея, конечно. Вот удивительно, что такая идея не пришла в голову, знаете, в 30-х, когда, вот, знаете, не просто расстреливать врагов народа. Например, расстреляли там Мирхольда, да, в каком-то 40-м, да, режиссера. А потом потом его просто притащить, да, уже труп в МХТ, да, и пусть лежит в театре, потому что, ну, труп врага народа уже как бы служит, в общем, не опасен, да. Можно с ним сфоткаться еще. Я бы, знаете, что сделал? Я бы вообще потрясающая идея. Я бы с помощью искусственного интеллекта, я бы еще Мавроди оживил. Но не того, который всех развел, а такого правильного, то есть, который, например, не разводит, а жонглирует, например.
2: А возможно, Мавроди где-то скрывается, и он жив. Есть такая теория.
1: И?
2: Он где-то там...
1: А это при чем здесь?
2: Что-то где-то...
1: Да, в смысле того, что оживлять не надо?
2: Да, не оживлять.
1: Хорошо, ладно, тогда я бы оживил с помощью ИИ Ленина. Но правильного Ленина, не чтобы революцию делал, а чтобы, например, стал депутатом. И как вот Милонов, чтобы ходил по борделям и боролся с проститутками.
2: А возможно, Ленин и ходил. Крупская, может, что-то от нас скрывает, возможно. Ну, боролся в целях борьбы, как бы. Все это не понять, как бы.
1: Нет, ну, хорошая же идея оживлять при помощи искусственного интеллекта, да, правильных, вот, как бы, людей.
2: Проверенных,
1: да. И пускай вот, да, иноагент, но чтобы рты у них были хорошие. А не вот это.
2: Хорошие рты? Столько вопросов у меня, ну да ладно.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: В Кении двух женщин избили после обвинения в краже пенисов. Один из мужчин заявил, что его половой орган исчез после разговора с местной жительницей, после чего ее обвинили в колдовстве и жестко избили. В тот же день еще одна женщина подверглась нападению после похожих жалоб. Как отмечают СМИ, причиной стал так называемый синдром Каро – психическое расстройство, при котором человеку кажется, что его половые органы уменьшаются или исчезают под воздействием колдовства. По делу уже задержаны 10 человек.
2: Подождите. То есть что? Получается, наши люди, что, зря себе член увеличили? Потратил 100 тысяч, а это был просто синдром Каро, а так на самом деле было там 24 сантиметра целых, да?
3: Ну, возможно, да. А как? Шею увеличил.
2: Слушайте, господи, вот каждый день узнаешь что-то новое. Вот вы знали про синдром Каро?
3: Нет, впервые. Я подозревал, что он существует.
2: А синдром Каро, это от слова какой? Кора? Может, типа, знаете, у меня член там 6 сантиметров, вот это кора.
3: Да что вы, это ерунду какая. От слова «короткий». Даже слово «короткий» сократили. Видите, насколько все плохо. Не целиком, а просто «коро» и все.
2: Настолько все плохо, что я хочу обратить ваше внимание, что это в Кении. То есть даже в Кении может казаться, что у тебя половой орган уменьшился. Это, извините, там, где у людей органы по колено. Даже там, что уж говорить про Китай. Там вообще такая кора, такое коро.
3: Где-то я читал, что это стереотипы. Китайцев все уже нормально стало.
2: Да, технологии, да. Чанган, да, за счет Чангана прибавили несколько сантиметров. А что у них? Ну, значит, ну смотрите, ладно, коро с кором, окей. Значит, но... Тут вообще, на самом деле, бог с ним, с этим синдромом. Но там же что? Тут же дело-то в другом. Там было сказано, что тут, значит, этим кенийцам, да, то есть им показалось, значит, у них уменьшился, да?
3: Или исчез целиком.
2: Точнее, это синдром нам говорит о том, что, так сказать, уменьшился. Но в этой-то новости тут же совсем другое. Тут же, смотрите, значит, избили женщин. А новость в чем, значит? Как было сказано, в Кении, значит, двух женщин там избили после обвинения в краже пенисов. Я хочу обратить ваше внимание. В краже, то есть там, тут это ему не показалось, что там просто пиписька исчезла, а ему показалось, что ее украли. А это уже не просто, знаете, там кора, это коро. Это коро со взломом. Это уже другой синдром. Это не исчезновение пениса, это его похищение. И тут я не очень понимаю, вот раз есть такая проблема похищения пениса, а как вот он думал, что она у него его сперла? Это типа ножичком подрезала? И тогда у меня серьезный юридический вопрос. А это вот, если у тебя пенис ножичком, это считается карманная кража? Ведь член же, как бы, можно похитить через карман. Бывает же, он там свернется так, да, как и карманник члена...
3: Ну, случаи были, ну, почему так происходит, наука умалчивает.
2: А если, вы скажите, вот все-таки, вот если, например, член похитили дома, это ограбление?
3: То есть, вы имеете в виду без магии?
2: Да.
3: Это возможно только в вашем случае.
2: Он же на кражу жалуется. Не, вот знаете, вот если в трамвае, да, вот маленькие украли.
3: Откуда в Кении трамвай?
2: Да, ну там только члены, согласен. А если, например, вот серьезно, вот если откровенно на улице подошли с ножичком, типа, пенис есть, а если найду? Это уже же грабеж, да?
3: Как бы. Ну, это да, когда вот с ножичком. Но тут есть шансы убежать. От колдуна не убежишь.
2: А как он это представляет? Что это такое? Это как? Что там случилось? Что?
3: Ну как, подошла женщина, говорит, покажи писюн. Он такой, ну в Кении это нравы такие, простые такие.
2: Люди свободные. Добрые.
3: Да, да. Там... Она такая, знаете, как фокусики, на него платок накидывает, такая, ахалай-махалай, сяськи-масяськи. Жух! Скидывает платок, а пениса нет. И она радостно хача убегает. А без письки, ты без письки, ты без письки. Посмотрите, вот без письки.
2: У вас такой случай был, похоже, да? Что-то знаете слишком много про это. Ну, скажите мне, вот объясните мне, а каково это синдром Каро? Вот, да, ведь, как там, да, это когда тебе кажется, что у тебя исчез член. Вы знаете, вот я на самом деле задумался, а действительно ли это так плохо? Потому что, ну, нет члена, одной проблемы меньше. Помните, кстати, старый советский анекдот, да, когда там собрание в колхозе, там, председателя нет, там, запаздывает, народ волнуется, там, да, значит, полчаса нет, час нет, и вдруг, значит, он вбегает, подходит там к столу, снимает шапку, и со всей дури шапкой об пол, и такой, все, одной проблемой меньше. И такой, народ, шо, корма завезли? Да нет, стоять перестал. Кстати, это...
3: На эту тему есть еще такая русская поговорка. No woman, no cry.
2: Ну, в этом случае, no penis. No cry. Ну, так что? Вот слышите, вот...
3: Все, приехали, да.
2: А уже нет. А как вам кажется, это те, которые забирают с наручниками или под ручки?
3: А вы как-то деградируете?
2: Разумеется, это разные. Те в белых халатах, эти в обычных. В любом случае, нам пора.
3: Пора.
2: И Кремов уже надел свое. Что вы надели, кстати?
3: Ну что, ну, надел что? Надел, чтобы срамоту прикрыть. Так, чисто. Рубище. Все, бонжур.
2: Все, товарищи дорогие. Но не все только в том случае, если вы, как порядочные подписчики, заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
3: На вас также тьфу, господин Кремов.
2: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
0: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Весь рекорд за один час. Это Рекорд Мегамикс.

0: Рекорд. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
2: Пап, а самокат мой влезет?
1: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8 917 967 66 61.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров на сайте.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
10: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 11-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
1: Микс из главных треков недели. Это...
2: Мега-мега-микс. Рекорд мега-микс.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
0: Рекорд Мегамикс.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Всем привет! С вами MC Жан, и в течение ближайшего часа в эфире Радио Рекорд вас ждут лучшие танцевальные электронные хиты всех времен и народов в программе «Классик Рекорда». Нашу программу открывает «I Need Your Love». Этот трек Кельвин Харрис и Элли Голдинг выпустили в 2013 году как седьмой сингл с альбома «18 месяцев». И это не просто хит, а настоящий рекордсмен. Благодаря ему Кельвин Харрис стал первым артистом в истории UK Charts, у которого сразу 8 треков с одного альбома попали в топ-10. А вокал Элли Голдинг тут такой хрупкий и воздушный, будто она поет не в микрофон, а прямо тебе в ухо. От этого мурашки по коже даже в самый жаркий день. Так что подпевайте, ловите тот самый вайб-класс, классики рекорда, ради которого мы и собрались. Впереди еще куча хитов, не переключайтесь.
0: Класс.

0: why your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping, pump it up a little more, get the party going on the dance floor, see, cause that's where the party's at.
1: Вы слушаете классику рекорда с MC Жаном. Для вас звучат убойные EDM-хиты. И теперь держитесь крепче, сейчас пол уйдет из-под ног, потому что в эфире легендарный Keep on Rising от Яна Кэрри и Мишель Шеллерс. Говорят, если не подпрыгнуть хотя бы раз на строчке We gonna keep on rising, то диджей где-то в параллельной вселенной горько вздохнет. Сингл вышел в 2008 и моментально стал гимном вечеринок. Бодрый бит, цепляющий хук и тот самый вайб, когда кажется, что ты способен на все. У песни столько ремиксов, что можно устроить отдельный марафон на сутки. Версии от Фидели Гранде и Джерри Ромеро, а также других мастеров превращали Keep on Rising то в космическую одиссею, то в ураган на танцполе. Мы слушаем версию рекорда.

0: Рекорд. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

У микрофона MC Жан, вы слушаете «Классику рекорда» — еженедельное шоу, в котором для вас звучат только самые крутые электронные танцевальные хиты «Радио Рекорд». В наш эфир врывается «Бомбас» от Тиеста и Оливера Хелденса. «Бомбас» — это игра слов «бомб» и «бас». Звучит как название спа-процедуры для сабвуфера, но на деле это про то, как бас обволакивает тебя, словно теплое одеяло. Только одеяло, которое хочет, чтобы ты немедленно пошел танцевать. Впервые трек прозвучал на Амстердамском музыкальном фестивале в 2015 году. И, судя по отзывам, толпа реагировала так, будто ей наконец-то включили музыку, которую они ждали всю свою жизнь. Так что поднимаем руки вверх, качаем головой в такт и помним, это...

0: Классика рекорда с МС Жаном продолжается. Я приветствую всех тех, кто к нам присоединился. И сейчас наш эфир наполнится энергией от убойного танцевального хита под названием «Falling». Это Фидели Грант и Нильс Гёсбрук. Год релиза 2015. Трек вышел в феврале и сразу дал понять. Эпоха мощного хаоса еще не сказала свое последнее. Бум! Фидели Грант прославился еще в середине 2000-х с хитом «Put your hands up for Detroit». И Фидель, и Нильс из Нидерландов. А голландская электронная сцена — это как школа волшебства для диджеев, откуда выходят только те, кто знает, как управлять ритмом. Так что если сейчас ты на танцполе или хотя бы у себя на кухне, поднимай руки. «Falling» не прощает равнодушия.
1: Классика рекорда.

Ган и Классика Рекорда. И, пожалуй, самое время поздравить всех выпускников и пригласить их на огромную питерскую крышу, где мы встретим закат под красивую электронную танцевальную музыку на фестивале Suanda Music Rooftop Open Air. Я начинаю свое выступление в 8 вечера, не опаздывайте. А Классику Рекорда продолжает Бенни Бенасси и Гарри Гоу. Вот такое кино. Их бомбический трек называется «Синема».

0: Реклама. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламной службы.

вами MC Жан, вы слушаете «Классику рекорда». Еженедельное шоу, в котором для вас звучат самые убойные EDM-хиты. А теперь представьте, вы стоите у окна, думаете о вечном, и тут Дон Диабло шепчет «Open up my window». И ты не просто открываешь форточку, а распахиваешь створки настежь, потому что этот бит требует пространства. Соседи, конечно, могут быть не в восторге, но это же Future House. Он создан, чтобы стирать границы. Трек появился 13 апреля 2015 года. Видимо, Дон Диабло решил, весна пришла, пора качать. А для вокала пригласили Малюку. Ее голос в треке как пряная специя в любимом блюде. Без него было бы вкусно, но не так ярко.

Программа Рекорд Классикс сегодня завершает The Prodigy с композицией «Smack My Bitch Up». Это культурный ядерный взрыв 1997 года. Это тот случай, когда название песни стало мемом раньше, чем появились мемы. Если бы у этой песни был статус в соцсети, то было бы написано «В отношениях с приличиями все сложно». А эту классику рекорда и другие выпуски вы можете найти в нашем телеграм-канале, плейлисты «Радио Рекорд», а также на сайте www.radiorecord.ru или в мобильном приложении. Качайте, если у вас его еще нет. Услышимся через неделю. Я люблю вас. Ваш MC Жан. Встречайте Рекорд Пати и Тима Вокс.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, пятничное, им которому рекорд-пати, друзья. Если вдруг вы не знаете, чем заняться в ближайшие 120 минут, смело включайте погромче радио рекорд и давайте танцевать вместе с нами, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно же, ловить мощный плюс-вайбик, превращая вашу домашнюю вечеринку в рекордную посредством нашей радиотусы рекорд-пати. Итак, прямо сейчас я призываю всех вас начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке рекорд-пати.

что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни. Выбрать есть из чего, благо такая опция имеется. Ну и, конечно, ищите интернет-поток Пати 24 на 7, ведь он является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая еще прямо сейчас, 90 минут, звучит здесь.

позитиве. Ну и, конечно же, друзья, я надеюсь, что у вас у всех присутствует отличное настроение, потому что пятница, плавно перетекающая в субботу, по крайней мере, в центре России. Ну и за окном, я надеюсь, у вас хорошая погода, а значит, можно устроить даже open air.

16 октября в Москве в VK Stadium, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir, трансмиссия «Портал». Welcome, что называется. Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru/18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати». Рекорд.

лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, у нас есть прямой эфир Радио Рекорд. Выбирайте, что вам больше нравится, танцуйте под то, что вам больше нравится. Ну, а прямо сейчас давайте подвигаемся здесь еще 30 минут на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента свежего в виде записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Крем Хрусталев, вейкаперы, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати и еще много-много чего интересного ловите в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня же в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Жду вас у себя в телеге одноименной. Всегда заряженных батареек вам желаю. Ну и адьос, амигос. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо. С помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Dance Radio. Pulling us closer.

newscheckusnickelcast.com or join discord.gg.